зашагаю я без надежд, в лужах ломая хрусталь. И ничего не поделаешь, как бы мне не было.

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

Мы стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола смотрели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки, и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки, и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и, пожалуй, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение, да и вспомнить чего там. Пароходик прошлепал, волнишка прошла, но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив вот такие дела. Ледокол тот за старость из полярки списали, вертолетчик женился, на юге сидит, да и тот пароходик все ходит едва ли, и на нем та девчонка едва ли стоит. А потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много людей. Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде? Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик

Пахнет луна сосной, по тишине лесной катятся по тропе я и велосипед. Медленно цепь кручу, еду куда хочу, шины на колесе ширкают по росе. То ли вдали лиман, то ли вблизи туман, то ли блестит костел, то ли горит костер. Кто же там у костра? Это ж моя сестра. Нет уж, моя жена. Нет, это просто весна. Рядом сидит пацан, худенький сам с лица, и кандидат в мужья. Боже, да это ж я. Я на себя гляжу, нету чудес, твержу, нету чудес, а все же я, это я, похож. Дым от костра встает, парень обнял ее пальцами у лица, вот и целуются. Я не пошел к костру, я зашагал к утру, мимо огня в крови, мимо своей

Издалека льется тоска. Скрипки осенние. И не дыша, стынет душа.

А помяну в сердце весну, катятся слезы, и до утра злые ветра в жалобном вой.

0: издалека льется тоска скрипки осенней. И не дыша стынет душа в оцепенении.
1: Мы это дело разом увидали, как роты две поднялись из земли, и рукава по локоть закатали, и к нам с Виталий Палычем пошли. А солнце жарит, чтобы оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. И тихо в мире только временами травиночка в прицеле задрожит, кусочек леса редкого за нами, а дальше поле, родина лежит. И солнце жарит, чтобы оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. Окопчик наш, последняя квартира, другой не будет видно нам дано. И черные проклятые мундиры подходят, как в замедленном кино. И солнце жарит, чтобы оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой.

Мои года, как поезда, проходят, но прихожу туда хоть раз в году, где пахота заботливо обходит печальную фанерную звезду, где солнце жарит, чтобы оно пропало, где не было судьбы у нас другой. И я шепчу: прости, Виталий Палыч, прости мне, что я выжил, дорогой.

Но прежних дружб разорван круг, бреду себе по лужам и с грустью понимаю вдруг, что никому не нужен. Течет толпа по Невскому под питерским дождем, а нам прижаться некому, друг друга мы не ждем. Мы расстались, окончилась повесть, нам не просто друг друга забыть. Но свобода и чистая совесть — это лучшее, что может быть. Я знаю, грусть проветрится, в залив прольется тучей, и мне с другою встретиться судьба подарит случай. Но как перед ненастьем на сердце ляжет тьма, и, может быть, на счастье нам вернешься ты сама.

Но из грехов нашей Родины вечной не сотворить бы кумира себе. Ах, ничего, что...

Нас исполняет музыка по лицам, нас исполняют судьбы, как по нотам, записанным в нестойкие страницы каким-то все напутавшим фаготом. В тех нотах есть живущие фигуры и те, кто попрощались, улетая. Но в самой середине партитуры есть наша с вами песенка простая. Смотрите, не забудьте позвонить в тот час, когда настанет непогода. Какое бы ни случилось время года, чтобы этот час нам вместе пережить. Смотрите, догадайтесь промолчать, когда нахлынет небо голубое, чтобы эта мысль явилась нам обоим, друг друга ненароком повстречать. В наш век всему простому мало места. Из старого, ну, моден перстень старый. Я сам поклонник джазовых оркестров, но верю в семиструнную гитару и верю, что разлука есть потеря, что честь должна быть спасена мгновенно. Я вас люблю, я в это тоже верю, хоть это говорят несовременно.

чтоб этот час нам вместе пережить. Смотрите, догадайтесь промолчать, когда нахлынет небо голубое, чтоб эта мысль явилась нам обоим, друг друга ненароком повстречать. Что было, то забудется едва ли, сорокалетие взяв за середину, мы постоим на этом перевале и молча двинем в новую долину. Там каждый шаг дороже ровно вдвое, там в счет идет, что раньше не считалось. Там нам, моя любимая, с тобою еще вторая молодость осталась.

А помнишь, друг, команду с нашего двора? Послевоенной над веревкой волейбол. Пока для секции нам сетку не украл четвертый номер, Коля зять, известный вор. А первый номер на подаче Владик Коп, владелец страшного кирзового мяча, который, если попадал кому-то в лоб, то можно смерть установить и без врача. А пятый номер наш защитник Макс Шароль, который дикими прыжками знаменит, а также тем, что он по алгебре король, но в этом двор его нисколько не винит. Саид Гиреев, нашей дворничихи сын, торговец краденым и пламенный игрок. Серега Мухин, отпускающий усы, и на распасе скромный автор этих строк. Да, вот это наше поколение рудиментом в нынешних мирах.

Скрепления или радиолы во дворах. А вот противник, он нахал и скандалист. На игры носит он то бритвы, то наган. Здесь капитанствует известный террорист, сын ассирийца, ассириец Лев Уран, известный тем, что перед властью не дрожан. Зверю директору он партою угрожал, и парту бросил он с шестого этажа. Но, к сожалению, для школы не попал. А вот и сходятся два танка, два ферзя. Вот наша Эльба, встреча войск далеких стран, идет походкой воровскою, Коля зять. Навстречу руки в бруки, Левочка, уран. Вот тут как раз и начинается кино. И подливает в это блюдо остроты Белова Танечка, глядящая в окно. Внутрирайонный гений чистой красоты. Но что без драки, волейбол так волейбол. Ножи отставлены до встречи роковой. И Коля зять уже ужасный ставит кол, взлетев как Щагин над веревкой бельевой. Да, и это наше поколение рудиментом в нынешних мирах, словно полужесткие крепления или радиолы во дворах. Мясной отдел, центральный рынок, дня конец. И 30 лет прошло, о боже, 30 лет. И говорит мне о сирене.

А Владик Коп подался в городок Сидней, где океан, балет и выпивка с утра, где нет, конечно, ни саней, ни трудодней, но также нету ни кола и ни двора. Ну, кол-то ладно, не об этом разговор. Дай бог, чтоб Владик там поднакопил деньжат. Но где найдет он старый сретенский наш двор? Вот это жаль, вот это правда, очень жаль. Но что же каждый выбрал веру и житье? Полсотни игр у смерти выиграв подряд. И лишь майор десантных войск НН Зитьев лежит простреленный под городом Герат. Лежит простреленный под городом Герат. Отставить крики, тихо, Сретенка, не плачь. Мы стали все твоею общей судьбой. Те, кто был втянут в этот несерьезный матч, и кто повязан стал веревкой бельевой, и кто повязан стал веревкой бельевой. Да, уходит наше поколение рудиментом в нынешних мирах.

так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос струны, но командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

Напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как не сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

Течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

Потуши свечу, занавесь окно. Новый год уже наступил давно. Мы одни не спим. Наш камин погас. За стеной часы бьют четвертый раз. Мы одни не спим. Наш камин погас. За стеной часы бьют четвертый раз.

Тихо пели мы от полуночи, говорили мы

Мы покоя ждем или новых дел. До утра бы ждать, да всему пределу.

занавесь окно, потуши свечу, ты задумалась, я сижу молчу, занавесь окно, потуши свечу.

День с потерянной бронью в чужом сентябре не сильнее листвы и бумаги. За газетой, парящей среди фонарей, он увяжется тенью дворняги. За газетой, порхающей над мостовой, обливаемой шоком глазурным, зашевелятся тени собачьей игрой, обратают ночные фигуры.

Будет улица гаснуть в себе глубоко, в переулке сливая округу. Если бремя присутствия здесь нелегко, не послать ли на волю по кругу? Не послать ли нам шапку по воле по той, хлебоносной воде по возвратной, отмахавший полмира железной верстой, расстилая утюжные пятна?

Заскулят тормоза, обмотав колесо запаленной газетной холстиной. Эти тени фигуры и небо и все, обдавая угарную псиной. День с потерянной бронью в чужом сентябре, не сильни листвы и бумаги. За газетой, парящей среди фонарей, он увяжется тенью дворняги.

Я не видел войны, я смотрел только фильмы. Но я сделаю все непременно, чтобы весь этот мир оставался таким и не звался потом довоенным.

детка, ему мать плачит, она ему любит, и она ему мать, она ему хочет, и обнимать. Таш-туши, таш-туши, мадам попугай, таш-туши, таш-туши, билет всем давай. Моя жена кекила, черный как холера, с длинным носом красным и лицом ужасным.

запоя. Мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит уже не страстно, а спокойно, и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично.

Но мы с этим озером не виделись, просто не было дороги у меня. А сегодня словно сумерки обиделись, и по краю ни единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что верну.

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто уехал далеко.

0: Песня про индюка на стихи Бориса Захадера.
1: Появился в доме вдруг очень вежливый индюк, раз по 30 день не реже. Он кричал: «Эй, вы невежи, заходите, что ли, в гости поучиться вежливости!» Я и сам кричал: «Индюк, доктор вежливых наук!» И жена моя пример замечательных манер. Даже когда спит она, видно, что воспитана. Не стесняйся ты, осел, заходи, садись за стол. Что же ты молчишь, как рыба? Говори: «Приду, спасибо». Ты не будь свиньей, свинья, ждет тебя моя семья. Только раньше бы умыла ты.

Заканчивай, приятель, ночевать. Настало время зиму зимовать. Настало время бросить свой верстак и просто так подумать, просто так. Загадывай желание в звезду, упавшую за скальную гряду, где ветер

своей лампаде пригаси. Задумчивые думы пригласи. Измученный у ночи на краю, выдумывай любимую свою. По синим рельсам радостных удать, по черным тропам горестных задач. Мотается по космосу земля, колышет

Кем приходишься мне ты, не знаю, но приходишься кем-то навек. Так туманная речка лесная прибегает к скрещению рек. Звезды чиркают по небу косо, и созвездия висят за окном. Ты мой космос, дружок, ты мой космос, ты мой космос, я твой астроном. Ты мой космос, дружок, ты мой космос, ты мой космос, я твой астроном. Изучаю тебя, обличая в самом полном собрании грехов, но меж дней череды замечаю запустенье иных берегов. В суетных приключениях так просто мне тебя подарил горизонт. Ты мой остров, дружок, ты мой остров, ты мой остров, я твой Робинзон. Я по улицам бешеным шляюсь, я в просак попадаю не раз. Я побег от тебя замышляю и маршруты коплю про запас. Но ресниц твоих черные шпаги конвоиров имеют талант. Ты мой лагерь, дружок, ты мой лагерь, ты мой лагерь, я твой арестант. То довольна ты, то недовольна, то ты памятник, то карусель. Знать, в тебе поселился привольно разножанровый месяц апреля. С кем сравню я тебя, угадай-ка? Хочешь правду, так правду узнай. Ты мой зайка, дружок, ты мой зайка, ты мой зайка, я дед твой Мозаик.

нежной страстью горит, но сыну со вздохом отец говорит: за матерью Мэри лет 20 назад ухаживал я, признаюсь.

Мы приехали. Краешек земли, как коряга на воде, брошенный. Пасынок юродивый, остров Сахалин.

одинокий гитарист в придорожном ресторане, черной свечкой кипарис

плача, Боже мой, услыхать в стороне родимой человеческую речь в изложении нежных нот. Ресторан полупустой, две танцующие пары, два дружинника сидят, обеспечивая мир. Одинокий гитарист

дымок, христианская идея, что когда-то повезет, если вдруг не повезло, он играет и поет. Все.

радость и надеясь, что когда-нибудь добро победит в борьбе со злом. Ах, как трудно будет нам, если мы ему поверим. С этим веком наш роман бессердечен и нечист, но спасает нас в ночи от позорного безвения колокольчик под дугой, одинокий гитарист. Но спасает нас в ночи от

0: гитарист.
1: Вот это для мужчин рюкзак и ледоруб. И нет таких причин, чтобы не вступать в игру. А есть такой закон, движение вперед. И кто с ним не знаком, навряд ли нас поймет. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. До после восхождения, до будущей горы. До после восхождения, до будущей горы. И нет там ничего, ни золота, ни руд. Там только-то всего, что гребень слишком крут. И слышен сердце стук, и страшен снегопад. И очень дорог друг, и слишком близок ад. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. До после восхождения, до будущей горы. До после восхождения, до будущей горы. Но есть такое там, и этим путь хорош, чего в других местах не купишь, не найдешь. С утра подъем, с утра и до вершины бой. А тыщешь ты в горах победу над собой. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. До после восхождения, до будущей горы. До после восхождения.

Давайте прощаться, друзья. Немного устала гитара, ее благородная тара полна нашей боли до дна. За все распространение

Давайте прощаться, друзья. Кто знает, представится ли случай, что без суеты неминучий в глаза поглядеть не скользят.

чтоб к этому не возвращаться. Зовут нас к себе домочадцы, чтоб вновь собралась вся семья. Но даже дожив до седин, мы гоним с усмешкой осень. Мадам, мне всего 48, а вам уже 21, а вам уже 20.

На этой песне закончилась запись, совершенная 24 декабря 80-го года в городе Москве.

Всю ночь качается и ничего вокруг не приключается, не приключается. Вода солёная.

любовь не возвращается, не возвращается, погода портится, и никому не возвращается.

Ах, что за дни такие настают? Куда приводит вешняя дорога? Она ведет немало и немного в запретный сад, на улицу твою. Она ведет немало и немного в запретный сад, на улицу твою. Ах, больше ты не выбежишь ко мне по мокрым плитам авиавокзала. Не скажешь, что в беспамятстве сказала. Не поцелуешь пальцы на струне. Как жаль, моя любимая, как жаль.

просто, поскольку не предвидится печаль, что радость не предвидится пока что, поскольку не предвидится печаль, как тяжелы вериги доброты, как вероятен ход невероятный, который путь с названием обратный низводит до глубокой правоты. Прощай, моя любимая. Итак, я поджигаю мост на самом деле, и спички, ты представь, не отсырели, и легок мой обшарпанный рюкзак, и спички, ты представь, не отсырели, и легок мой обшарпанный рюкзак.

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетик

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

спят мышата, спят ежата, медвежата, медвежата и ребята. Все

небе стоит весна. Спят, спят мышата, спят ежата, медвежата, медвежата и ребята. Все

Туманский прав, когда так верно вас сравнил он с радугой живою. Вы милы, как она, для глаз, и как она временчивы душою. И с розы сходны вы,

и так же колитесь, Бог с вами. Но более всего сравнение с ключом мне нравится, я рад ему сердечно. Да чисты вы, как он, и сердцем, и умом, и хладней его, конечно. Сравнения прочие не столько хороши, поэт не виноват, сравнения нет.

Нам бы выпить перед стартом, да другие помешают. Лишь бы старая семерка отработала б свой план. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Если даст отказ вторая, мы в Алтае или в Китае. Если третья откажет, здравствуй, Тихий океан. Наша верная корыта нас выводит на орбиту. Тут бы нам как раз и выпить вдалеке от строгих стен. Но за малым остановка, предстоит как раз стыковка. И приходит тут на память рукавишников НН. Но за малым остановка, предстоит как раз стыковка. И приходит тут на память рукавишников НН. Мы вплываем автоматом с другом-братом-демократом в коммунальную квартиру под названием «Салют». ЦУП волнуется, допустим, но и повод не пропустит. Вова, Витя и другие без сомнения нальют. Что ж у нас, терпения хватит, нам земля за все заплатит. Лишь бы выдала б как надо КДУ поток огня. Скажут люди, эти двое есть действительно герои. При такой бывать закуски и ни разу не принять.

Как от ветра прищурившись, этот город любую жизнь обрекает идти на риск, на риск, на риск. Снега стылого сиплый скрип, вечный кашель, привычный грипп, и в ночи в огоньке.

обрекает идти на риск, на Норильск, Норильск. Снега стылого сиплый скрип, вечный кашель, привычный грипп.

Мой отец алкоголиком не был, хоть и выпить считал, не грешно. Хорошо было с водкой, и с хлебом не всегда было так хорошо.

Снижались тогда за прекрасное завтра державы. Очень рано отца хоронили, очень много казалось ему. Мы неправды тогда говорили,

правды сказать не умею. Но даст Бог, я еще научусь, а вот правды сказать не умею. Но даст Бог.

Минуем мы в заколдованный круг, из рук и разлук в сотворение Москвы именуем.

Мы приехали. Краешек земли, как коряга на воде, брошенный. Пасынок юродивый, остров Сахалин.

Мне твердят, что скоро ты любовь найдешь и узнаешь с первого же взгляда. Мне бы только знать,

меня, скажи, ты моя тревога и награда. Мне

Появился не кстати, видно, рано окончил дела. Подошел, постоял у кровати, посидел в темноте у стола. В ванной руки помыв и обтерши, покачался в струях сквозняка, покружился индийской танцовши меж печальных теней потолка. И потом себя вел как невежа, будто это не он, а двойник, будто неугомонный приезжий.

Я как скрещенье многих дней, и слышу я в лугах росистых и голоса моих друзей, и голоса с небес российских.

продаю, купите то, чем я владею. Лестницу на небо дешево отдам.

Однажды дав вниз молодой, за Хлоей по лесу гонялся, и по долине золотой счастливый говор раздавался. Не догнать, ах, догоню, ах, не поймать, ах, изловлю, остановись тебя, молю. Ага, догнал, плутовка, стой, ее платок в руке остался. Она скользнула в лес густой, а он у волков в нем испугался. Я тоже около стою, жду черноокую свою, ах, отзовись тебя, молю. Однажды дав вниз молодой, за Хлоей по лесу гонялся, и по долине золотой счастливый гол раздавался. Не догнать, ах, догоню, ах, не поймать, ах, изловлю, остановись тебя, молю.

пока не заплачет, и радостью чьи-то расстроит его, и долго не будет он спать и думать иначе. Иначе, чем думал все эти года, когда ничего для себя, а все лишь отчизне.

по дереву летит листва, а их все нет, все нет. И будут ли теперь? Ах, лучше бы было не трогать письма и тихо скончаться, как жил чиновником смирным, и быть погребенным почетно весьма за то, что исправно служил не шельмой трактирным. Но вдруг ему вздумалось, что далеко в неведомом городе Н его ожидают, а с места сорваться совсем нелегко зимой.

Сильно глед, very рад, мы с Тамарой. Страшный инглиш долбаем на паром. Вот первач, он по ихнему виски, а комбайнер White Horse по-английски. Я Тамаре намек на объятия. Дресс не трожь, говорит, это платье. И вообще прекрати все желания, коль не знаешь предмету названия. Через край, говорю, это лишнее. I don't cry, говорю, только внешне. You can see, говорю, мое чувство. And big love, говорю, мне не чуждо. Раз в контору к нам чист и шикарен, завалился какой-то очкарик. И с Тамаркой на инглиш лопочут, будто скрыть от меня что-то хочу. Я ему так слегка намекаю, дескать, тоже я сленг понимаю. И могу ему в фасе расквасить. Томка фейс говорит, а не фасе. Но Тамарка вообще озверела. Свой дресс выходной надела. Я, мол, cinema star, не с базару. And for me ты, Василий, не пара. И Тамара, конечно, tomorrow стала кинозвездой режиссеру, что снимали в колхозе Суворов сериалку про жизнь комбайнеров. Через край, говорю, это лишнее. I don't cry, говорю, только внешне. You can see, говорю, мое чувство. And big love, говорю, мне не чуждо. Целый месяц брожу, как в тумане. Даже длинные мани не манят. Про Тамарку узнал от подружек. Там в кино, как у нас, но похуже. Возвратилась с неясной улыбкой. Мол, прости, дескать, вышла ошибка. Я ей так говорю, брошу виски, но ни слова my love по-английски. Oh.

воде. Там стояла девчонка, по-простому одета. И казалось, в тот вечер ей было легко.

любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение. Да и вспомнить, чего там пароходик прошлепал, волнишка прошла, но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив,

Слова в них словно музыка, прильни и слушай. Ты слышишь, в них ровное дыхание земли и моря. В глазах твоих лагуны, как

комнате покой, всем гостям почет, полною рекой жизнь моя течет. Выйду не спеша и вокруг взгляну,

безумных лет угасшие веселье. Мне тяжело, как смутное похмелье, но как вино печаль минувших дней. В душе моей чем старе, тем сильней, но как вино печаль минувших дней. В душе моей

волнуемые море, но не хочу, о друге, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, но не хочу, о друге, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслаждения меж горести, забот и треволнения, порой опять гармонией

Только жаль того мальчонку, на душе темно и сиро, нет на ниточке послушной

Распахнутые ветра снова в наши края стучатся, к синеглазым своим горам не пора ли нам возвращаться? Ну а что нас ждет впереди? Вон висят над чашей долины не пролившиеся дожди.

колет на двое боль разлуки, и беда неизвестно где потирает с просонья руки. Ты судьбу свою не суди,

Притаившиеся лавины, звезды падают нам к ногам. Покидаем мы наши горы, унося на щеках нагар неразбившихся метеоров. Так живем.

от решетки свежо щеке. Сыров в тесном подвальчике, мрак за плечи обнял, как брат. Между прутьев небес квадрат, город взят белочехами, власть пока что с прорехами.

не наше дело. Как говорится, Родина велела, как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом, солдатом. Как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом.

работа, мой голубоглазый палач, мой тысячный дождь для кого-то, всего только первый плач. Ну вот

Разрешите вам напомнить о себе, о своей незамечательной судьбе. Я как раз на верхней полочке лежу, в данном случае бездельничаю, жуть. Люди заняты исканием дорог, люди целятся ракетой в лунный рог, люди ищут настоящие слова. Ну а я лежу и думаю о вас. С этой мысли пользы права никакой. Вот промчался скорый поезд над рекой. О реке бы мне подумать в самый раз. Ну а я лежу и думаю о вас. А народу просто полный купе. Кто-то в карты, кто-то хочет просто спеть. Чья-то нежная колонится голова. Ну а я лежу и думаю о вас. Я-то думаю, что думаете вы, как вы были замечательно правы, рассказав мне поучительный рассказ, что не нужно больше думать мне о вас. Что любовь не Настя быстренько затрут, что единственное счастье — это труд. Я, ей-богу, понимал вас в этот час, но представьте, я-то думал все о вас.

На дворе стоит весна. Спят мышата, спят ежата, медвежата.

голове моего математика. Вся вселенная встала вверх дном, а у новой земли ходит Арктика, ходит Арктика ходуном. Ходят белые льды, как дредноуты, бьются, будто бы богатыри. Ах, давно бы ты мне, как давно бы ты написала б странички две-три. Написала б ты мне про Голландию, где большие тюльпаны растут. Написала б ты мне про Шотландию, где печальные песни поют. Но никак не приходит послание, и от этого грустно в груди. Ни тебя, ни письма, ни Голландии, только этот очкарик нудит. Понудит он, и все ухмыляется, блещет лысиный розовый круг. А под лысиной так получается, что Америке скоро каюк. А в Америке парни усталые все хлопочут, чтоб мы померли. Дайте землю, товарищи, старую, не хочу больше новой земли. С математиком серым, как олово, скоро

Мы стояли с пилотом ледовой проводки, с ледокола смотрели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и, пожалуй, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение, да и вспомнить чего там. Пароходик прошлепал, волнишка прошла, но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив вот такие дела. Но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив вот такие дела. Ледокол тот за старость из полярки списали, вертолетчик женился, на юге сидит. Да и тот пароходик все ходит едва ли, и на нем та девчонка едва ли стоит. А потом будут в жизни дары и находки, много встреч, много странствий и много людей. Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде? Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик

Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот, а может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть у нас будничная хмарь не утомит желание жить.

Ты только мне не говори про невезенье всякий вздор, и степь напрасно не брони за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим, быть может, все еще придет, ведь кто-то же сейчас не спит, ведь кто-то этот поезд ждет сквозь.

А вчера приглашали попеть люди милые, но незнакомые. Я им пел, чтобы дом их согреть, свои старые песни и новые. Только песни-то стали не те, по-другому поется и дышится. Мы в разлуке уже столько лет, не болит ничего.

встреча была, если б все были живы мы, ах, какая бы встреча была, если б все были живы мы. А с чего бы казалось хандрить, ты такой же почти, и гитара та, и хозяйка какая, смотри. Ну чего же еще тебе надо-то? А я слышал, гитара врала, и слова были лживыми. А какая бы встреча была, если бы все были живы мы? А какая бы встреча была, если бы все были живы мы? Я ушел, чтобы весел был дом, хоть шептала хозяйка, обидимся, почему мы так глупо живем, почему мы так долго не видимся, почему мы так глупо живем, почему мы так долго.

этот день тебе подарок. Блестку тихо разверни, здесь не сладости, агарок. Полюбуйся и верни, не тебе.

Скворцы пропавшие вернулись, бери шинель, пошли домой.

пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все войны шальные дети, и генерал, и рядовой.

Снова просеки костром горят. Здравствуй, осень, милая моя.

Увы, мои друзья, уж поздно стать пилотом, балетною звездой, художником Дали. Но можно сесть в авто с разбитым, правда, катафотом, чтоб повидать все то,

тобой чужих коней, как в старое ермо вплетается пегас с разбитым миокардом в табун чужих коней.

Я приду к тебе один и с утра. Ты расскажешь мне всю жизнь, каждый день, все подряд, от самых горьких утрат и до самых пустяковых потерь. И весь день я буду видеть тебя и молчать, и снова долго смотреть, чтобы профиль твой на фоне дождя невозможно было кем-то стереть. Ближе к вечеру пойдет разговор о высоком и о том, что грешно, но прольется вдруг вишневый ликер, все испачкает и будет смешно.

Кончилось лето жаркое, Шхельда белым бела. Осень дождями шаркая в гости ко мне пришла. Снова туманы вижу я, свесились с гор крутых. Осень, девчонка рыжая, ясная, словно ты. Что ты так смотришь пристально, толком я не пойму.

0: во тьме. Наши дороги разные, и перекрестков нет. Ты ж ведь большая умница, вытри с лица слезу. Горы снегами пудрятся, вот и сидим внизу. Снова дожди тоскливые, а наверху метет. Песни, как версты, длинные, парень один поет.
1: В то лето шли дожди, и плакала

Шагал я неуклюже. Не жалейте меня, не жалейте. Что теперь говорить, чья вина? Вы вино по стаканам налейте и скажите привет старинам. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин, оставивших нас. В то лето шли дожди и рушились надежды, что Бог нас наградит за преданность

строится как надо. Не жалейте меня, не жалейте. Что теперь говорить, чья вина? Вы вино по стаканам налейте и скажите привет, старина. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин, оставивших нас. В то лето шли дожди, и было очень сыро. В то лето впереди лишь осень нам с

0: А читая книжка, не жалейте меня, не жалейте.
1: Что теперь говорить, чья вина?
0: Вы вино по стаканам налейте и скажите привет старинам.
1: В кровь израненные именами
0: выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин.

Задрагены верхние люки, штурвал блестит колесом. Ввиду долгосрочной разлуки всем выдано брау дюрсо. Прощайте, красотки, прощай, небосвод. Подводная лодка уходит под лед. Подводная лодка, морская гроза. Под черной пилоткой стальные глаза. Под грустную музыку Верди компасы дают перебой. Холодные ходят медведи у штурмана над головой. Прощайте, красотки, прощай, небосвод. Подводная лодка уходит под лед. Подводная лодка, морская гроза. Под черной пилоткой стальные глаза. По многим известным причинам нам девушки все хороши. Стоят на сугробе мужчины, но на полюсе нет ни души. Прощайте, красотки,

помахаю. Прощай, наверное, встретимся, а может быть и нет.

украл. Осень, прости меня, осень, прости меня, я не такой.

ему я помахаю, прощай, и, наверное, встретимся, а может быть и нет.

саду, где стужей веет от земли. Два привидения только что прошли, глаза мертвы, давно уста увяли. Расслышать можно шепоты их едва ли. Двум призракам напомнил старый сад,

прожекторной луне. Наш милейший рулевой на дороге нелюдимой, и страдав без сигарет, сделал этот поворот.

Ах, как трудно будет нам, если мы ему поверим. С этим веком наш роман бессердечен и нечист, но

Спокойно, товарищ, спокойно. У нас еще все впереди. Пусть шпилем ночной колокольни беда ковыряет в груди. Не путай конец и кончину. Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя не причина, а только ступень для тебя. По этим истертым ступеням, по горю, разлукам, слезам, идем, схоронив нетерпение в промытых ветрами глазах. Виденья видали ночные у паперти северных гор. Качали мы звезды лесные на черных глазищах озер. Спокойно, дружище, спокойно. И пить нам, и весело петь. Еще в предстоящие войны тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, что к жизни тебя возвратят. Уже изготовлены пули, что мимо тебя пройдут.

зашила, дала ему пачку махорки в тряпочке соль, и руки свои королю положила на грудь, сказала ему:

Батю врага не забудь. И видит король, его войско стоит средь двора. Пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефрейтор. Сказал им король, не страшны нам ни пресса, ни ветер. Врага мы побьем и с победой придем, и ура!

гарнизон назначил, а грустных оставил в солдатах, а вось ничего. Представьте себе, наступили победные дни. Пять грустных солдат не вернулись из

как от ветра прищурившись, этот город любую жизнь обрекает идти на риск, на риск, на риск. Снег остылого сиплый скрип, вечный кашель, привычный грипп, и в ночи вагонеток виск, Норильск, Норильск.

обрекает идти на риск, на Норильск, Норильск. Снега стылого сиплый скрип, вечный кашель, привычный грипп.

Я не видел войны, я смотрел только фильмы, но я сделаю все непременно, чтобы весь этот мир оставался таким и не звался потом

никогда, никогда. Оказалось бы проще простого все три слога сложить в никогда.

Усталость ноги едва волочит, гитара корчится под рукой, надежда голову мне морочит, а дождь сентябрьский льет такой. Мы с компанией мне привычны, и дождь, и ветер, и дождь, и ты. Пускай болтают, что нетипичны в 20 веке твои черты. Пусть дух недолгий в нас камень кинет, пускай завистник свое кричит. Моя гитара меня обнимет, интеллигентно она смолчит. Тебе не первый, тебе не первый, предъявлен веком нелегкий счет. Моя гитара, мой спутник верный, давай хоть дождь.

Лишь остался на ветвях, лишь остался на ветвях, лишь остался на ветвях солнечный осадок.

миска, и как сад обнажена, и как сад обнажена, и как сад обнажена близость наших.

столом. А потом в траве пожухлые мы лежали усосанные. Было тихо, было жутко от такой голубизны. Было тихо, было жутко от такой голубизны. И с тех пор одна зацепка, разыскать я не могу.

высоком берегу. Что не баба, то промашка, что не камень, то скала. Видно, черная монашка мне дорогу перешла. Видно, черная монашка мне дорогу перешла. Дай мне Бог держаться цепко, подари мне сквозь пургу католическую церковь на высоком берегу. Католическую церковь на высоком берегу.

0: играть!
1: Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый, прямо в руки легло. Только этого мало, все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый, прямо в руки легло. Только этого мало, понапрасну ни зло, ни добро не пропало. Все горело светло.

больничном дворе сквозь пургу все маячит в проеме окна. А душевно больных не сажают в тюрьму,

Лен на больничном дворе сквозь пургу все маячит в проеме окна, а душевно больных не сажают в тюрьму, им везде в этой жизни тюрьма.

заканчивай, приятель, ночевать. Настало время зиму зимовать. Настало время бросить свой верстак и просто так подумать, просто так. Загадывай желание в звезду, упавшую за скальную гряду, где ветер.

огонь в своей лампаде пригаси. Задумчивые думы пригласи. Измученный у ночи на краю, выдумывай любимую свою. По синим рельсам радостных удать, по черным тропам горестных задач. Мотается по космосу земля, колышет

рыбак, рыбак, сквозь шторм и мрак, смотри, брат, молодо, не пропадет нелегкий год твоих забот. Пусть упадет в твою ладонь морское золото, нас море ждет, нас море ждет, нас море ждет. Рыбак, рыбак, удачи нам с тобой обещанной.

0: Не забывай, что берег ждет, нас берег ждет. Закон морской, союз мужской, и нет железнее еще не взятым косякам. Рыбак, спеши, безбрежно море впереди, но нет безбрежнее твоей любви, твоей судьбы, твоей души.
1: Арбат беру с собою, без него я ни на шаг. Смоленскую на плечи

Ночами долго курят астрономы, колышет космос звезд.

вскипают бури неземной любви. Какой корабль надеждой окруженный рванется разузнать, что там в огне? Какие убиваться будут жены сгоревших в неразумении?

Но ты держись подальше этой драки. Но ты не открывай меня, сгоришь.

кто построил этот мир, полный света и дождя, незаметно разделил на тебя и на меня, на друзей и на врагов, на бездомность и на кров, на коварство и любовь, будоражащие кровь.

на судьбе моей. Но откуда повелось верить будущность мечты меж задумчивых берез? Вдалеке мелькаешь ты, знаю, скоро оторвет лист последний первый снег. Месяц к осени плывет, у листвы короткий век.

идет сквозь двери с матовым стеклом размытые видения.

дым печной.

Только жаль того мальчонку, на душе темно и сиро, нет на ниточке послушной

те времена убивали мух, ящериц, птиц, даже белый лебяжий пух не нарушал границ. Потом по периметру той страны, вившемуся угрём, воздвигли четыре глухих стены, дверь нанесли углем.

спросит, кто ты, странник, и заплутаю в обмане, сам не желая того, не рассказать мне, Германия, вам про себя самого. Сколько пытался, так где уж там, если так долго меня помнит немецкая девушка, и все не может понять.

зашагаю я без надежд, в лужах ломая хрусталь, и ничего не поделаешь, как бы мне не было жаль.

На Чемгане воздух чист, птицы на свободе. Смелый дельта планерист виражи выводит. Май Чемган, конец зиме, шум столпотворение. Две гитары в полутьме, музыка сложение. Две гитары в полутьме, музыка сложение. Ледниковая вода холодна, как осень.

влечение, две гитары по лутьме, музыка влечение. Сядь к огню, поговорим, день и ночь немного, станет ближе древним.

нет, и спросить выходит не с кого. Остается лишь во снах, в прошловечной жизни вместе петь придуманные песни и понять.

Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман. А прошлое яснее, яснее, яснее. А где?

памяти твое лицо. И далеко, в краю счастливом, страна цветов, земля людей.

И слушает радист бессмеянный, и чей-то плач, и чей-то смех. Всю ночь кружатся над антенной последний дождь и первый снег. И нет тебя, и слава Богу, что здесь один. Плыву без сна, что это тяжкая дорога. Тебе никак не суждена. Минуй тебя вся эта нежить, будь все печали не твои. Приди к тебе вся моя нежность, радиограммой зефаим. И в час полуночный и странный, не прячь от звезд свое лицо, смотри на пальцы безымянном, горит полярное кольцо. И женщины, глядящие с фотографии, незримо несут нелегкую арктическую вахту вместе с своими мужьями, женихами, любимыми.

здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. А кони в сумерках колышут гривами, автобус новенький, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за 2 гривны в любую сторону твоей души. Я знаю, вечером ты в платье шелковом пойдешь по улице гулять с другим. Ах, Надя, брось коней кнутом нащелкивать, попридержи коней, поговорим. Она в спецовочке, в такой промасленной, берет немыслимой такой на ней. Ах, Надя, Надя.

землю чудную не раз, где никогда не появлялся лед, где робкий, неуклюжий дикобраз танцует вожделенно и поет. С енотом и цесаркой пляшет он,

Вставайте, граф, рассвет уже полощется. Из-за озерной выглянув воды. И, кстати, та вчерашняя молочница уже поднялась, полная беды. Она была робка и молчалива, но ваша честь от вас не утаю. Вы, несомненно, сделали счастливой ее саму и всю ее семью. Вставайте, граф, уже друзья с мультуками коней седлают около крыльца. Уж горожане радостными звуками готовы вас приветствовать отца. Не хмурьте лоб, коль было согрешение, то будет время обо всем забыть. Вставайте, мир ждет вашего решения. Быть или не быть, любить или не любить. И граф встает, ладонью бьет будильник, берет гантели, смотрит на дома и безнадежно лезет в холодильник. А там зима, пустынная зима. Он выйдет в город, вспомнит вечер давешний, где был, что ел, кто доставал питье. У перекрестка встретит он товарища, у остановки подождет ее. Она придет и взглянет мимоходом, что было ночью, будто трын-трава. Привет, привет, хорошая погода. Тебе в метро, а мне ведь на трамвай. А продают на перекрестках сливы, и обтекает постовых народ. Шагает граф, он хочет быть счастливым, и он не хочет, чтоб наоборот.

0: введенный во дворянство.
1: Обучаю играть на гитаре ледокольщика Сашу Седых. Ледокол по торосу ударит, Сашка крепче прихватит лады. Ученик мне достался упрямый, он струну теребит от души. У него на столе телеграмма: разлюбила, прощай, не пиши. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка и на странный поселок Тикси. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка и на странный поселок Тикси. Я гитарой не сильно владею и с ладами порой не в ладах. Обучался у местных злодеев в тополиных московских дворах. Но для Сашки я бог, между прочим. Без гитары ему не житье. Странным именем Визбор Иосич он мне дарит почтенье свое. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка и на странный поселок Тикси. Ах, коварное это коварство, дальнобойный имеет гарпун. Оборона теперь и лекарство, семь гитарных потрепанных струн. Говорит он мне, это детали, но ошиблась в своей суете. Обучаю играть на гитаре и учусь у людей доброте. Улыбаясь на фотокартинке, с нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка и на странный поселок Тикси.

Капитаны, капитаны приходили в ресторан и ругали рестораны, проклинали

мой дружище, мой товарищ дорогой, пусть тебя везде разыщет, будет пусть все.

Давайте прощаться, друзья. Немного устала гитара, ее благородная тара полна нашей боли до дна. За все разумное

чтоб к этому не возвращаться. Зовут нас к себе домочадцы, чтоб вновь собралась вся семья. Но даже дожив до седин, мы гоним с усмешкой осень. Мадам, мне всего 48, а вам уже 21, а вам уже 20.

На этой песне закончилась запись, совершенная 24 декабря 1980 года в городе Москве.

моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой печален, и штурман мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда из созвездия Лебедь непосредственно в медную форточку смотрит мою. Непосредственно в эту же форточку ветер влетает, называвшийся в разных местах то муссон, то пассат. Он влетает и с явной усмешкою письма листает, не отправленные, потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял? Где, подружка моя, разошелся с тобой на пути? Где гитарой бренча прошагал мимо тихих симфоний, полагая, что эти концерты еще впереди? И беспечно я лил на баранину соус ткемалин и кормил.

лжи. Одиночество шлялось за мной, и в волнистых витринах появлялась печальной фигурой в потертом плаще. За фигурой по мокрым асфальтам

этой земле без тебя, без тебя. Кто-то рядом ходил и чего-то бубнил, я не слышал. Телевизор мне тыкал красавец в лицо, я ослеп. И, надеясь на старого друга,

во льдах, выбиваясь из сил. Золотая подружка моя из созвездия Лебедь, не забудь, упади, обнадежь, догадайся, спаси.

никогда, никогда, никогда. Оказалось бы проще простого все три слога сложить в никогда.

не уходите, я муки адские терплю. А нужен в сущности немного, вдруг прошептать: я вас люблю, мой друг, без вас.

мой друг без вас, мне одиноко. Зачем мы перешли?

далеко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

21 числа при немыслимом свеченье, при негаснущей заре, мы плывем невесть куда, наблюдая за кормой летних вод перемещение, наблюдая за собой уходящие года. Наш случайный коллектив, расположенный

что для нас за поворотом открывает сквозь июнем проходящая река. Костерок на мокрый луг стелит дым горизонтальный, да призывники вдвоем ловят рыбу у реки. Им бы родину стеречь, строго вглядываясь вдали, они, представь себе, все глядят на поплавки. И неважно, милый друг, все, что было накануне, все, что с нами совершат тишина и высота. Только было бы всегда 21 июня, только б следующий день никогда бы не настал. Только было бы всегда 21

я так свои песни условно делю на какие-то циклы. Такой северно-морской цикл, он должен быть обязательно представлен, иначе. Я иду на ледоколе, ледокол идет по льду, то трудяга поле колет, то ледовую гряду, то прокуренную глоткой крикнет, жалуясь в туман, то зовет с метеосводкой город Мурманск, то есть Мурманск. Пайрам, пайрам, пайрам, пайрам. И какое продвижение не имели бы мы во льдах, знают наше положение все окрестные суда. Даже спутник с неба целит, в объективы нас берет, смотрит, как для мирных целей мы долбаем крепкий лед. Байрам, байрам, байрам, байрам. И какой-нибудь подводник с бакенбардами брюнет наш маршрут во льдах проводит, навалившись на планшет. У подводника гитара и ракет большой запас, и мурлычет, как котяра, гирокомпас, то есть компас.

Кем приходишься мне ты, не знаю, но приходишься кем-то навек. Так туманная речка лесная прибегает к скрещению рек. Звезды чиркают по небу косо, и созвездия висят за окном. Ты мой космос, дружок, ты мой космос, ты мой космос, я твой астроном. Ты мой космос, дружок, ты мой космос, ты мой космос, я твой астроном. Изучаю тебя, обличая в самом полном собрании грехов, но меж дней череды замечаю запустенье иных берегов. В суетных приключениях так просто мне тебя подарил горизонт. Ты мой остров, дружок, ты мой остров, ты мой остров, я твой Робинзон. Я по улицам бешеным шляюсь, я в просак попадаю не раз. Я побег от тебя замышляю и маршруты коплю про запас. Но ресниц твоих черные шпаги конвоиров имеют талант. Ты мой лагерь, дружок, ты мой лагерь, ты мой лагерь, я твой арестант. То довольна ты, то недовольна, то ты памятник, то карусель. Знать, в тебе поселился привольно разножанровый месяц апреля. С кем сравню я тебя, угадай-ка? Хочешь правду, так правду узнай. Ты мой зайка, дружок, ты мой зайка, ты мой зайка, я дед твой Мозаик.

путь близкий, завершая этим. Знаю я, что мне необходимо, мне не нужно долго вспоминать. Я хочу любить и быть любимым, я хочу, чтоб не болела мать, чтоб на нашей горестной планете только звезды падали с небес, были все доверчивы, как дети,

чтобы верность в тягость не была, чтобы старость не тяжелым грузом мудростью бы на сердце легла, чтобы у костра пропахнул дымом эту песню тихо напевать. А еще хочу я быть любимым, хочу, чтоб не болела мать. Говорил я долго, но напрасно,

Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет, когда трубу губам приблизит и острый локоть отведет. Надежда, я останусь цел, не для меня земля сырая, а для меня твои тревоги и добрый мир твоих забот. Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, какое бы новое сражение не произошло,

Давай с тобой поговорим. Прости, не знаю, как зовут, но открывается другим все то, что близким берегут. Ты скажешь все наоборот, согласно логике вещей, но это редкий поворот, а может, нет его вообще. Ты помнишь, верили всерьез во все, что ветер принесет. Сейчас же хочется до слез, а вот не верится и все. И пусть у нас будничная хмарь не утомит желание жить,

Ты только мне не говори про невезенье всякий вздор, и степь напрасно не брони за бесконечность и простор. Давай с тобой поговорим, быть может, все еще придет, ведь кто-то же сейчас не спит, ведь кто-то этот поезд ждет.

0: Мимо крыш, давай с тобой поговорим. Да ты, приятель, спишь.
1: На улицах Москвы

Когда пройдет нужда, за жизнь свою бояться, тогда мои друзья с прогулки возвратятся, и расцветет Москва от погребов до крыш. Тогда опустеет Париж. Тогда опустеет Париж. А если все не так, а все как прежде будет, пусть Бог меня простит, пусть сын меня осудит, что зря я распахнул счастливые крыла. Что ж делать, надежда была. Что ж делать, надежда была. В нашем доме война отгремела, вновь земля зеленела.

Вот это для мужчин рюкзак и ледоруб. И нет таких причин, чтобы не вступать в игру. А есть такой закон, движение вперед. И кто с ним не знаком, навряд ли нас поймет. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. И нет там ничего, ни золота, ни руд, там только-то всего, что гребень слишком крут. И слышен сердце стук, и страшен снегопад, и очень дорог друг, и слишком близок ад. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. Но есть такое там, и этим путь хорош, чего в других местах не купишь, не найдешь. С утра подъем, с утра и до вершины бой, а тыщешь ты в горах победу над собой. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения

мы не поклонники разбоя. На хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь и делай с ним что хочешь.

Мы не поклонники разбоя. На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь. И делай с ним что хочешь, какое небо голубое. Живут на свете эти трое, им, слава богу, нет конца. Как говорится, зверь бежит, и прямо на ловца, какое небо голубое.

поднял флаг, не дожидаясь дня. На прощание поднимай бокалы золотого терпкого вина. На прощание поднимай бокалы золотого терпкого вина. Пьем за ветреных, за непокорных, за презревших грошевой уют. Бьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта гимн морям поют. Бьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта гимн морям поют. И в труде, и в радости, и в горе —

Где провели весь день, никакого смысла, а только грусть. Может, смысл был

Поднимите, кричу я с дивана, машинисту подъемного крана. Поднимите меня с тонны дров, унесите от пыльных ковров, поднимите с бетонной плитой, пронесите меня над Москвой. Поднимите, я сяду в корзину,

молчанье в ответ. Неудобное время, обед.

Над нашими домами разносится набат, и затемнение улицы одела. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Ты обучи любви Арбат, а дальше, дальше наше дело. Гляжу на двор Арбатский, надежды не тая, вся жизнь моя встает перед глазами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Расписки за винтовки с нас взяли писаря, но долю себе выбрали мы сами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами. Прощай, Москва, душа твоя всегда, всегда пребудет с нами.

Начинается программа «Два ручных гиппопотама, разделивших

И руки обезьяна играет на фортепиано. Обезьяна на фортепиано. По проволоке дама идет, как телеграмма. Дама

белый шут и рыжий шут. Разговор такой ведут: где купили вы, сеньор, где купили вы, сеньор, где купили вы, сеньор, от красный помидор, где купили вы, сеньор, от красный помидор. Вот невежливый вопрос, вот невежливый вопрос, вот невежливый вопрос. Это собственный мой нос.

среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Я выдворен, затерян среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Без паспорта и визы, лишь с розою в руке, слоняюсь вдоль незримой границы на замке. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.

Я краски їм, но ходят оккупанты в мой зоомагазин. Там также полыхают густые краски зим, но ходят оккупанты в мой зоомагазин. Хозяйская походка

живу, свой крест неся. Заледенела роза и облетела вся. Я эмигрант с Арбата, живу, свой крест неся.

моя дорогая, моя несравненная леди. Ледокол мой печален, и штурман мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда из созвездия Лебедь непосредственно в медную форточку смотрит мою.

потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял. Где, подружка моя, разошелся с тобой на пути. Где гитары бренча, прошагивая.

Начало века, шумит кортео, на человека летит снежок. Ненастоящий, и можно смело смеяться громко и дуть в рожок.

саду, где стужа веет от земли. Два привидения только что прошли, глазами твы давно устал вяли. А расслышать можно шепот их едва ли. Двум призракам напомнил старый сад,

0: Ты думаешь так, капитанская кепка, прощальный гудок, в море вышел рыбак. Ты в этом во всем ошибаешься крепко. Все вроде бы так, а вообще-то не так. Я в рубке стою, я ору беспрестанно. Я чистый пират, пистолет и серьга. Матросов своих, наименее пьяных, я ставлю на вахту, стоять на ногах. Держитесь, родные, пока не отчалим. Траумейстер толкнул сапогом материк. 2 дня нас качали, земные печали. Теперь успокоит нас север старик. По белой ладони полношного моря плывет мой корабль, представитель земли. И Кольский залив нам гудками повторит слова, что нам жены сказать не могли. Слова, что любовницы не дошептали, слова, что текли по подушке слезой. И даже слова, о которых молчали спокойные девочки, что на разок. А нам-то чего, мы герои улова, на море пахать, поперек и забать. Мы дали начальству железное слово превысить задание, судьба не судьба. Вот так мы уходим, мой друг, на рыбалку. Вот так будет завтра и было вчера. И вахту ночную с названием «собака» стоим и хватаемся за леера. И если осудит нас кто за отсталость, пожалуйте бриться, вот мой пароход. Ты с нами поплавай, хоть самую малость, потом же, товарищ, сердись на Тралфлот.
1: На

Лето село в зарю, за сентябрь, за погоду. Лето пало на юг, словно кануло в воду. От него лишь следы для тебя, дорогая. Фиолетовый дым в парках листья сжигает. Ворохати легки золотых эполетов и горят, как стихи позабытых поэтов.

То ли август скирдует, словно два журавля по веселому морю, словно два косаря.

недели. Солнце желтый моток, лето плыло неярко, словно синий платок над зеленой байдаркой.

Турки в тряпочке соль и руки своим королем положила на грудь, сказала ему, обласкав его взглядом.

не забудь. И видит король, его войско стоит средь двора. Пять грустных солдат, пять веселых солдат и ефрейтор. Сказал им король, не страшны нам ни пресса, ни ветер. Врага мы побьем, и с победой придем, и ура. И вот отгремело прощальных речей торжеством. В походе король...

авось ничего. Представьте себе, наступили победные дни. Пять грустных солдат не вернулись из схватки.

дуэгальным. Играйте оркестры, звучите и песни, и смех. Минутной печали не стоит, друзья, предаваться.

День с потерянной бронью в чужом сентябре не сильнее листвы и бумаги. За газетой, парящей среди фонарей, он увяжется тенью дворняги. За газетой, порхающей над мостовой, обливаемой шоком глазурным, зашевелятся тени собачьей игрой, обратают ночные фигуры.

Будет улица гаснуть в себе глубоко, в переулке сливая округу. Если бремя присутствия здесь нелегко, не послать ли на волю по кругу? Не послать ли нам шапку по воле по той, хлебоносной воде по возвратной, отмахавший полмира железной верстой, расстилая утюжные пятна?

Заскулят тормоза, обмотав колесо запаленной газетной холстиной. Эти тени фигуры и небо и все, обдавая угарную псиной. День с потерянной бронью в чужом сентябре, не сильни листвы и бумаги. За газетой, парящей среди фонарей, он увяжется тенью дворняги.

Ухожу, ибо в этой обители бед ничего постоянного, прочного нет. Пусть смеется лишь тот, уходящему вслед, кто прожить собирается тысячу лет. Книга жизни моей перелистана, жаль, от весны, от веселья осталась печаль. Юность, птица, не помню, когда ты пришла и когда ты пришла.

0: конец. Взвод ни на пять не отошел, и вот он, вот уже конец.
1: Развозят пушки на трассах, все говорят: вставай, вставай. И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай. Кричат грачи: ты слышишь, потерпи, родной. И над тобой стоят врачи, и кто-то говорит: живой. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим, упав ничком. Нас листопад почти занес, нас листопад почти занес. В осеннем парке городском вальсирует листва берез, а мы лежим, упав ничком.

На Чемгане воздух чист, птицы на свободе. Смелый дельта, планерист, виражи выводит.

музыка, сложенье. Две гитары в полутьме, музыка, сложенье.

холодна, как осень, кто в какие города, шум дождя уносит. Отдохни, вон там в корчме смех

полутьме музыка, увлечение. Сядь к огню, поговорим день и ночь надолго. Станет ближе

стихотворение. Две гитары в полутьме, музыка в сближении. Две гитары в полутьме, музыка в сближении. Кто поет, забыв про сон, кто печально весел, кто чемганом вознесен в лоно.

музыка, кружение. Отдохнуть уже не прочь, на кассетах лента. Для чего поют всю ночь хрипло два студента? Май, чемган, конец весне, шум.

Тихим вечером, звездным вечером, ходит по лесу листопад. Елки тянутся к небу свечками, и в туман уходит тропа. Над ночной рекой, речкой Истрою, мне бродить с тобой допоздна. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Шепчут в сумерках обещания губы девичьи и глаза. Нам ли сетовать на скитания, в сотый раз покинув вокзал? Вот вагон качнул звезды низкие и бежит, бежит вдоль окна. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Зазвени, город, тучи тянутся, под подлипками льют дожди. В проливных

где-то плещется море синее, мчатся белые поезда. А на севере тонут в инее предрассветные города. По земле тебя не разыскивать, изо всех краев ты видна. Среднерусская, сердцу близкая, подмосковная сторона. Среднерусская, сердцу близкая.

наше дело. Как говорится, Родина велела, как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом, солдатом. Как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом.

песни забытые и в ожидании хорошего, в шелест плащей из балони и прочих вещей.

Нас не пугают давно никакие метели, но и не греет огней разноцветная слизь. Ну, созвонились, как водится, ну, посидели. Кто-то напился, и за полночь все разошлись.

Не потому, что так хочется нам невозможного. Просто не хочется больше уже никуда.

Пахнут короткие дни, словно яблоки зимние. Странно, что и корвалол пахнет так же почти. Ах, пароходик, хоть на день прошу, отвези меня. Но отвези хоть на вечер, за труд не сочти.

то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить? Правит нами век казенный.

Снова нас ведут куда-то, и не ясен нам маршрут. Видно, горы виноваты, не сидим ни там, ни тут. Снова в горы и по тропам, с рюкзаками за спиной, груз под силу лишь циклопом.

0: Все же как-то лучше. Ну а здесь придется нам целый день бродить по кручам, по ужасным ледникам будем ползать постоянно, по веревке основной и питаться кашей манной. Мама, я хочу домой, не хочу я кашей манной. Мама, я хочу домой. Склонны круче, ближе тучи, камни сыпятся гурьбой на пожарный всякий случай. Мы связались меж собой, мы идем по ледопаду, где, представьте, путь такой, хочешь стой, а хочешь падай. Мама, я хочу домой, не хочу я что-то падать. Мама, я хочу домой. Снова нас ведут куда-то, снова я несу рюкзак. Да чего же мне, ребята, надоело жить вот так. Телеграмма уж готова, ни одной в ней запятой, в ней всего четыре слова. Мама, я хочу домой, в ней всего четыре слова. Мама, я хочу домой.
1: А помнишь, друг, команду с нашего двора? Послевоенный над веревкой волейбол. Пока для секции нам сетку не украл четвертый номер Коля зять, известный вор. А первый номер на подаче Владик Коп, владелец страшного кирзового мяча, который, если попадал кому-то в лоб, то можно смерть установить и без врача. А пятый номер наш защитник Макс Шароль, который дикими прыжками знаменит, а также тем, что он по алгебре король, но в этом двор его нисколько не винит. Саид Гиреев, нашей дворничихи сын, торговец краденым и пламенный игрок. Серега Мухин, отпускающий усы, и нараспасе скромный автор этих строк. Да, вот это наше поколение рудиментом в нынешних мирах.

скрепления или радиолы во дворах. А вот противник, он нахал и скандалист. На игры носит он то бритвы, то наган. Здесь капитанствует известный террорист, сын ассирийца, ассириец Лев Уран, известный тем, что перед властью не дрожан. Зверю директору он партою угрожал, и парту бросил он с шестого этажа. Но, к сожалению, для школы не попал. А вот и сходятся два танка, два ферзя. Вот наша Эльба, встреча войск далеких стран, идет походкой воровскою, Коля зять. Навстречу руки в руки, Левочка, ура. Вот тут как раз и начинается кино. И подливает в это блюдо остроты Белова Танечка, глядящая в окно, внутрирайонный гений чистой красоты. Но что без драки, волейбол так волейбол. Ножи отставлены до встречи роковой, и Коля зять уже ужасный ставит кол, взлетев как Щагин над веревкой бельевой. Да, и это наше поколение рудиментом в нынешних мирах, словно полужесткие крепления или радиолы во дворах. Мясной отдел, центральный рынок, дня конец. И 30 лет прошло, о боже, 30 лет. И говорит мне ассириец-продавец: конечно, помню волейбол, но мяса нет. Саид Гиреев, вот сюрприз, подсел слегка, потом опять, потом отбился от ребят. А Коля зять пошел в десантные войска, и там, по слухам, он вполне нашел себя. А Макс Шароль опять защитник и герой. Имеет личность он секретную и кров. Он так усердствовал над бомбой гробовой, что стал членкором по фамилии Петров. А Владик Коп подался в городок Сидней, где океан, балет и выпивка с утра, где нет, конечно, ни саней, ни трудодней, но также нету ни кола и ни двора. Ну, кол-то ладно, не об этом разговор. Дай бог, чтоб Владик там поднакопил деньжат. Но где найдет он старый сретенский наш двор? Вот это жаль, вот это правда, очень жаль. Но что же каждый выбрал веру и житие? Полсотни игр у смерти выиграв подряд. И лишь майор десантных войск НН Зитьев лежит простреленный под городом Герат. Лежит простреленный под городом Герат. Отставить крики, тихо, Сретенка, не плачь. Мы стали все твоею общей судьбой. Те, кто был втянут в этот несерьезный матч, и кто повязан стал веревкой бельевой, и кто повязан стал веревкой бельевой. Да, уходит наше поколение рудиментом в нынешних мирах.

неужели было? Знакомый мелодичный звук, кто там наигрывает мило? Внимание, ретро, новый круг. Волшебный звук из дальней дали напоминает таблон, как барельефный круг медали, как мамин бархат.

меня волнует вновь и вновь. Вот мои памятные даты, вот моя первая любовь. Я помню шум шагов далекий, мне дорог мимолетный взгляд и аромат улыбки легкий, души причудливый наряд.

мелодия другая. В ней удивительный канон, меня от бед оберегая. Звучит легко и плавно он. Дыхание времени живое, в триолях медленных его плывет мотив над головою.

Две жизни прожить не дано, два счастья затея пустая, из двух выпадает одно.

играет труба, прощальные в небо мотивы, кому улыбнется судьба.

Времени в часах и два у нас в груди, пять измерений в небесах и очень впереди. Сардинелла с пульчинеллой танцевали, тарантелло, фибула, пальвиоли забринчала.

Конечно, это не для всех еще у вас издаст. О, вкусно может быть успех тому, кто вас издаст. Хиппи хапнули богему, апофегма парадигму, полудрем метеорема засолила догму в сигме, прозевали сидни.

Мне твердят, что скоро ты любовь найдешь и узнаешь с первого же взгляда. Мне бы только знать, что где-то ты

для меня. Скажи, ты моя тревога и награда, мне хотя бы раз

Я сердце оставил в Фанских горах. Теперь бессердечный хожу по равнинам, и в тихих беседах, и в шумных пирах

Лежит мое сердце на трудном пути, где гребень высок, где багряные скалы. Лежит мое сердце, не хочет уйти.

пустыми пути, как будут без нас одиноки вершины. Я делаю вид, что прекрасно живу, пытаюсь на шутки друзей улыбнуться, но к сердцу покинутому моему мне в Фанские горы придется вернуться.

и пора тебя. Будет утро греть на печке молоко в здоровых кружках. Нарисует ночь русалку под дынеку на окне. Будет все, как ты хотела. Будет долгий звон хрустальный, если стукнуть лыжной палкой ровно в полночь по луне. Вот и вся моя отрада.

На заре стартуют корабли, гром трясет окрестные дороги, от земли на поиски земли, от тревоги к будущей тревоге. Мы построим лестницу до звезд, мы пройдем сквозь

не миновать. Если быть, приснись своим знакомым, а живым вернешься, то опять поцелуй траву у космодрома. Мы построим лестницу до звезд,

Что мы ищем, то найдем потом. На чужих грохочущих рассветах до свидания плавится бетон. На земле под белой ракетой мы построим лестницу до звезд. Мы пройдем сквозь черные циклоны,

одинокий гитарист в придорожном ресторане, черной свечкой кипарис

темная за ним при прожекторной луне. Наш милейший рулевой на дороге нелюдимой, и, страдав без сигарет, сделал этот поворот. Ах, удача, Боже мой, услыхать в стране родимой человеческую речь в изложении нежных нот. Ресторан полупустой, две танцующие пары, два дружинника сидят

Какая идея, что когда-то повезет, если вдруг не повезло, он играет и поет, все надеясь и надеясь, что когда-нибудь добро победит в борьбе со злом. Он играет и поет, все надеясь и надеясь, что когда-нибудь добро победит в борьбе со злом. Ах, как трудно будет нам, если мы ему поверим. С этим веком наш роман бессердечен и нечист, но спасает нас в ночи от позорного безверия колокольчик под дугой, одинокий гитарист. Но спасает нас в ночи от позорного безверия колокольчик под дугой, одинокий гитарист.

Звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль зябнет березовый куст. Два беспризорных

0: Вот воскресенье в Москве. Вот телефонный привет.
1: Привет.
0: Жди невеселых гостей. Двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей.

Вот зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит. Кажется,

свирепыми ночами, когда в печной трубе сгоревшее молчание засвищет о судьбе. Найти друг друга нужно, чтоб не заснуть в снегах. Февральской ночью в южной, торжественной, как Бах.

Когда лампа разбита, огонь умирает в пыли.

Всей семьей, конечно, не иначе. Посреди недели, занятой, мы смотрели вместе передачу под таким названием «Арт-Лото». Все в ней дружно пели и плясали, словно час нагрянул торжества. Были очень крупные детали, были очень легкие слова. Мы смотрели...

погасла наша рама. Мы рванулись к стеклам, боже мой. Начиналась осенью программа, а закончилась уже зимой. Все вокруг, конечно, загалдели. Снег лежал, как пуховой полоток. Видно, мы чего-то проглядели, проглядев программу «Арт-Лото». Мы смотрели телевизор, а за окнами шел снег. На фонарь шел снег, и на дорогу был предельно чист он и суров, будто шло послание от Бога, передача с неземных миров. Там велись великие беседы, подводя неведомый итог. Там никто, пожалуй, не ведал о каком-то нашем арт-лото. Был бы здесь какой-нибудь провидец, он сказал бы: бросьте ерунду, первый снег нам предстоит увидеть календарно в будущем году. Только будет ли нам та удача,

вперед. Сквозь двери с матовым стеклом размытые видения.

ночной.

В саду, где стужа и веет от земли, два привидения только что прошли, глаза мертвы, давно уста увяли, расслышать можно шепоты их едва ли. Двум призракам напомнил старый сад,

И остаток осень желтая кружила. Вот он, странный полустанок для воздушных пассажиров. Слабый ветер ностальгии на ресницах наших тает. До свидания, дорогие, улетаем, улетаем. До свидания, дорогие, улетаем, улетаем. Мы в надежде и в тревоге ждем в дороге перемены, ожидая, что дороги заврачуют боль измены. В голубой косынке неба белым крестиком мы таем от того, кто был и не был. Улетаем, улетаем от того, кто был и не был. Улетаем, улетаем. Нам бы встать да оглянуться, оглядеться б, но за даром мы все крутимся, как блюдца непрекаянных радаров. Ах, какая осень лисья, ах, какая синь густая. Наши судьбы словно листья, улетаем, улетаем. Наши судьбы словно листья, улетаем, улетаем. Ну да где же он, черт крылатый, на крылатом крокодиле? Ах, какими мы, ребята, невезучими родились. Может, снег на наши лица вдруг падет, да не растает. Постараемся присниться, улетаем, улетаем. Постараемся присниться, улетаем, улетаем.

0: отвела.
1: В Техасе у лазурного залива, где сходятся пути на Гальвестон, есть чудный сад, в котором всем на диво.

Ходит по утрам, в саду одна гуляет неизменно, держа в руках букет из свежих роз. Мы друг на друга смотрим непременно сквозь низкий полог виноградных лоз.

Так вот мое начало, вот сверкающий бетон и выгнутый на взлете самолет. Судьба меня качала, но и сам я не святой. Я сам толкал ее на поворот. Я сам толкал ее на поворот. Простеганные ветрами и сбоку и в упор приятели с памяти встают разбойными корветами, вернувшимися в порт. Покуривают трубочки, салют. Покуривают трубочки, салют. Моя ж дорога синяя летит за острова, где ждет меня на выгнутой горе подернутая инеем пожухлая трава и пепел разговоров на заре. И пепел разговоров на заре. Так вот обломок с шпаги, переломанная сталь, вот первое дыхание строки. Вот чистый лист бумаги, вот непройденная даль, и море вытекает из реки. И море вытекает из реки. Так вот мое начало, вот сверкающий бетон и выгнутый на взлете самолет. Судьба меня качала, но и сам я не святой. Я сам толкал ее на поворот. Я сам толкал ее на поворот.

идет, мне качает кормой теплоход. Он давно меня ждет, мне поет

Он сойдет на безлюдный перрон, на прощанье кивнув проводнице. Оживятся вокзальные птицы, по походке узнав, это он. Сколько раз через этот вокзал он опять к суете возвращался, сколько раз там же шумно прощался и в вечерних огнях отбывал. Но сегодня никто нас не ждет, в лужах лед

И болтая налепим пельмени, и земля свою скорость изменит, не давая событиям течь из окна лет.

Мы ни разу вот так не сидели и не пили, и песен не пели. Но сегодня все вдруг

Но, наверное, пока не могу. Вот и все. А кому рассказать, как в психушке примерить рубашку? Два стакана и дверь нараспашку. И опять воскресенье.

Но прежних дружб разорван круг, бреду себе по лужам и с грустью понимаю вдруг, что никому не нужен. Течет толпа по Невскому под питерским дождем, а нам прижаться некому, друг друга мы не ждем. Мы расстались, окончилась повесть, нам не просто друг друга забыть, но свобода и чистая совесть — это лучшее, что может быть. Я знаю, грусть проветрится, в залив прольется тучей, и мне с другою встретиться судьба подарит случай. Но как перед ненастьем на сердце ляжет тьма, и, может быть, на счастье нам вернешься ты сама. И задышится мокрой сиренью и черемухой в белую ночь. Это будет подобно спасению, если ты мне захочешь помочь. И что там петербургская промозглая поземка, как песня очень рубленная.

В юности, куда нас ни несло, в какие мы не забредали воды, но время громких свадеб истекло, сменившись гордым временем разводов. Струна и кисть и вечное перо нам вечные на этом свете братья. Из всех ремесел воспоем добро, из всех ремесел воспоем добро, из всех объятий детские объятия. С годами развелись мы насовсем, с тем, что казалось тенью золотою, а оказалось в сущности ничем, участием во всем и суетою. Но нас сопровождают, как пажи, река и лес, и лист под ноги павший, прощающие нам всю нашу жизнь. С терпением близких родственников наших струна и кисть и вечное перо

всех ремесел воспоем добро. Из всех объятий детские объятия. И странно, но не сходит благодать от грустного времен перемещения, когда уж легче песню написать, чем описать процесс стихосложения. Мы делали работу, как могли, чего бы там про нас не говорили, мы даже отрывались от земли, и в этом совершенство находили.

ремесел. Воспоем добро из всех ремесел. Воспоем добро из всех объятий.

Был поздний вечер, дождь, и вдруг я слышу у двери легкий стук. В такое время уж пусты дороги, и путники уже не те. Я отворил, и в темноте стоял мальчишка светлый на пороге.

Я ждал тебя давно, малыш, входи, ну что же ты стоишь? Через порог привычек и сомнений я сам к тебе боюсь шагнуть. Я не решаюсь, дальний путь вначале легок, дальше не по мне он. Мы сами мир свой создадим, представим солнце, звездный дым, любовь себе придумаем в полмира. И журавлями в облака надежды пустим, а пока входи. Мы потолкуем, друг мой,

в нашем доме. Война отгремела, вновь земля зеленела.

по судну Кострома стучит вода. В сетях антенн качается звезда. А мы стоим и курим, мы должны услышать 3 минуты тишины. Молчат во всех морях все корабли, молчат морские станции Земли. И ты ключом, приятель, не стучи. Ты эти 3 минуты помолчи. Быть может, на каком борту пожар, пробоина в корме острей ножа. А может быть, арктические льды корабль не выпускает из беды. Но тишина плывет, как океан. Радист сказал: порядок, капитан. То осень бьет в антенны, то зима. 6 баллов бьют по судну Кострома.

Я с тоской, как с траурным котом, день-деньской гляжу на старый дом. До зари в стакан гремит струя. О, Мария, милая моя, корабли сереют сквозь туман, море блик сведет меня.

милая моя. Разве снесть в глазах бессонных соль? Разве есть еще такая боль? А миры скрежещется ноябрь. О, Мария, милая моя,

моя, кончен грог, молочницы скрипят, скрипку в гроб, как девочку скрипач. Звонари уходят на маяк. О, Мария, милая моя, день как год

воде. Там стояла девчонка, по-простому одета. И казалось, в тот вечер ей было легко.

с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение. Да и вспомнить, чего там пароходик прошлепал, волнишка прошла, но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив,

единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная. Я как будто бы от поезда отстал, но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что вернусь.

светились в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто уехал далеко.

по которой прошла война. Мы работали, как во сне, и задача была одна –

Три девочки в траве три тонких линий. Одна из них была подобна лилии. О, детские мечты, они так радужны, и все печали их лишь

Три девушки в пруду вечернем плавали, одна из них казалась жарче пламени. О, мудрая природа, зелень озими,

Три женщины накрапахли в недробного, одна к себе прислушалась и вздрогнула. О, жизни торжество, что ни мгновенье, в ней тайно происходит обновление. О, жизни торжество!

Дети спят, и сны им снятся дерзкие, на старый луг ступают ноги детские. Три девочки в траве, три тонких линии, теперь одна из них.

Один рефрижератор, представитель кап-стороны, попался раз в нешелчную виллу. А в миле от гиганта поперек морской волны шел ботик по фамилии Калуга. Что же ботик потопили? Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. А тот рефрижератор, что вез рыбу для капстрана, вдруг протаранил ботик молчаливо. На таре из-под двина только виден капитан хорошего армянского разлива. Что же ботик потопили? Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. «Do you speak English, падлы?» — капитан кричит седой. «Француженка, быть может, мать твоя! А может, вы совсем уже, пардон, Шпрыхин Зидович?» И судно отвечают: «Я-я-я! Что я? Что же ботик потопили?» Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон. Советское правительство послало документ и навело ракет на балбес. А ботику отгрохали огромный монумент, которым и гордится вся Одесса. И там внизу написали, что же ботик потопили. Был в нем новый патефон и портрет Эдиты Пьехи и курительный салон.

0: мое.
1: Случай у метро «Площадь революции», перешедший в случай на 15-й Парковой улице. Или рассказ женщины. Он за мною, видно, шел, взял за локоть. Слушай, Люся, будет очень хорошо. Я живу в отдельном люксе. У него усы густы, и глаза, как две букашки, и виднеются кусты из-за ворота рубашки. Я не Люся, говорю, а зовут меня Тамара, и такого не терплю, и такие мне не пара. 10 лет варила суп, 10 лет белье стирала, 10 лет в очередях колбасу я доставала. 10 лет сидела я, 10 лет учила я сверхсекретное чего-то. 10 лет сидела я у окошка на работе, сердце стачивая в кровь. 10 лет дитю растила, что же осталось на любовь? 1,5 годка от силы. Не смутил сегодня ничуть, только глазом гладят платье. Я за вечер заплачу, сколько за год тебе платят. Я играла в мяч ручной за спортивные награды, и была я центровой, и бросочек был что надо. Я авосечку суму из руки переложила, кавалер своему меж букашек засветила. Мне до Щелковской метро, а от Щелковской автобус, а в авоське 6 кило овощных консервов глобус. Открываю тихо дверь, дочка бьет по фортепиано, ну а мой любимый зверь, он лежит, конечно, пьяный. Снять ботиночки с него не тревожа постаралась, от получки от его трешка мятая

10 лет учила я сверхсигаретное чего-то. 10 лет сидела я у окошка на работе, сердце стачивая в кровь. 10 лет дитю растила, что же осталось на любовь? Полтора годка от силы. На плите чаек стоит, дочка сладко засыпает. За окном моим ГАИ громко частников ругает. Глянув телек, дым и чат, поколенье молодое, все с гитарами кричат, как перед большой бедою. Собрала я со стола своего пригрела Пашку, все шки мал я дала тому гаду меж букашку.

сигарета. К сигарете дым под лампою. Здравствуй, вечер катастрофы, час дождя. Ходит музыка печальная и слабая. Листья кружатся в снега, переходя. Листья кружатся в снега, переходя. Наш невесел разговор и не ко времени. Ах, как будто бы ко времени беда. Мы так много заплатили за прозрение, что, пожалуй, обнищали навсегда. Что, пожалуй, обнищали навсегда. Не пытай меня ни ласкою, ни жалостью. Как ни странно, я о прошлом не грущу. Если можешь, ты прости меня, пожалуйста. Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу. Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу. Синий дым плывет над нами мягкой вечностью. Чиркнет спичка, сигарета вспыхнет вновь. За окном с зонтами ходит человечество, обокраденное нами на любовь. Обокраденное нами на любовь.

разных, и в большом кинозале эпохи темно. И что дальше покажут, неясно. Разбивается луч о квадраты стекла до военного старого дома, и людская река меж домов потекла по аллеям к заводам и домнам. Просыхает асфальт, уменьшается тень, и девчонка торопится в школу. Довоенный трамвай, довоенный портфель, все теперь повторяется снова. Я в отцовских ботинках, в отцовских часах, замирая, смотрю без прищура, как в спокойных, прозрачных, тугих небесах самолетик рисует фигуры. 20 лет, 30 лет, 40 лет рушит.

Я не видел войны. Я смотрел только фильм, но я сделаю все непременно, чтобы весь этот мир оставался таким и не звался потом довоенным.

куче котелка, маркетанка юная убита. Нас осталось мало, мы да наша боль. Нас немного и врагов немного. Живы мы, покуда фронтовая голь, а погибнем, райская, да.

Very rad, мы с Тамарой страшный инглиш долбаем на паром. Вот первач, он по ихнему виски, а комбайнер White Horse по-английски. Я Тамаре намек на объятия, дресс не трожь, говорит, это платье. И вообще прекрати все желания, коль не знаешь предмету название. Через край говорю, это лишнее, I don't cry говорю, только внешне. You can see говорю, мое чувство, and big love говорю, мне не чуждо. Раз в контору к нам чист и шикарен, завалился какой-то очкарик, и с Тамаркой на инглиш лопочут, будто скрыть от меня что-то хочет. Я ему так слегка намекаю, дескать, тоже я сленг понимаю, и могу ему в фасе расквасить. Томка фейс говорит, а не фасе. Но Тамарка вообще озверела, свой дресс выходной надела. Я, мол, cinema star, не с базару, and for me ты, Василий, не пара. И Тамара, конечно, tomorrow стала кинозвездой режиссеру, что снимали в колхозе Суворов сериалку про жизнь комбайнеров. Через край говорю, это лишнее, I don't cry говорю, только внешне. You can see, говорю, мое чувство, and big love, говорю, мне не чуждо. Целый месяц брожу, как в тумане,

они не манят. Про Тамарку узнал от подружек. Там в кино, как у нас, но похуже. Возвратилась с неясной улыбкой. Мол, прости, дескать, вышла ошибка. Я ей так говорю,

одна гуляет неизменно, держа в руках букет из свежих роз. Мы друг на друга смотрим непременно сквозь низкий полог виноградных лоз.

ни о чем не просит. Есть тайный ритуал молчанье то. Недавно с пиджака и я усада все пуговицы потерял.

Вежливый индюк раз по 30 день не реже. Он кричал: «Эй, вы невежи, заходите, что ли, в гости поучиться вежливости!» Я и сам кричал: «Индюк, доктор вежливых наук!» И жена моя пример замечательных манер. Даже когда спит она, видно, что воспитана. Не стесняйся ты, осел, заходи, садись за стол. Что же ты молчишь, как рыба? Говори: «Приду, спасибо». Ты не будь свиньей, свинья, ждет тебя моя семья. Только раньше бы умыла ты.

Пошел на взлет наш самолет, прижал к земле тоскливый вереск, махнул рукой второй пилот на этот неуютный берег. Ночной полет, тяжелая работа, ночной полет, не видно ничего. Ночной полет, не время для полета, ночной полет, полночный разговор. А на земле не то чтобы лес, а просто редкие березы лежат на штурманском столе. Еще не пройденные грозы. Летим всю ночь по курсу ноль. Давным-давно нам надоело смотреть на жизнь через окно и делать дело между делом. Ночной полет, тяжелая работа, ночной полет, не видно ничего. Ночной полет, не время для полета, ночной полет, полночный разговор. А я не сплю, благодарю свою судьбу за эту муку, за то, что жизнь я подарю ночным полетом и разлукам. Ночной полет, тяжелая работа, ночной полет, не видно ничего. Ночной полет, не время для полета, ночной полет, полночный разговор.

Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет барабан. Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней. Уходит взвод в туман, туман, туман. А прошлое яснее, яснее, яснее.

и как птенца за пазуху кладут. А где же наши женщины, дружок, когда вступаем мы на свой порог? Они встречают нас и водят в дом, а в нашем доме пахнет воровством, а мы рукой на прошлое враньем, а мы с надеждой в будущее свет, а по полям жиреет вранье, а по пятам война грохочет вслед.

трудно быть художником среди асфальта серого, то черного от дождика, то стылого и белого.

и снежных нитей проводов, и мокрых крашеных ресниц, и каждый день.

ведь нельзя закрыть глаза. И ведь нельзя закрыть глаза. И вдруг художником не быть. Как трудно быть художником.

Ну так что же рассказать о зиме? То она как серебро, то как медь. Это холодно, когда без огня, а кому-то холода без меня. Это холодно, когда без огня, а кому-то холода без меня. Синий вечер два окна стерегут, в темной просеке две сказки живут, и нанизано рождение луны.

тишины. Ну так что же рассказать о зиме? Поднял оттепель февраль на корме, выгибает облака.

и качаются в ночах полюса, и восходит над дорогой звезда, и уходят из Москвы поезда. Зря сидишь ты по ночам у огня, не согреет он тебя без меня. Зря сидишь ты по ночам у огня, не согреет он тебя без меня.

чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Я во дворе затерян среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Без паспорта и визы, лишь с розою в руке, слоняюсь вдоль незримой границы на замке. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.

Желто-красное это кино, сентябрем разукрашенной скуки. Я закончил смотреть.

Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь. Извиняюсь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном дырка.

Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках. Поросль дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым, смотрю лето, а лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь.

пальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

прекрасных манер. Даже когда спит она, видно, что воспитана. Не стесняйся ты, осел, заходи, садись.

утрам. Оказалось бы, проще простого никогда и не встретиться нам. Никогда, никогда, никогда. Оказалось бы, проще простого все три слога сложить в никогда.

Только жаль того мальчонку, на душе темно и сиро, нет на ниточке послушной

Мой отец алкоголиком не был, хоть и выпить считал, не грешно. Хорошо было с водкой, и с хлебом не всегда было так хорошо. 30 лет профсоюзных событий, ни прогулов, ни громких побед, 8 грамот, привод в отрезвитель и награда за выслугу лет.

И снижались тогда за прекрасное завтра державы. Очень рано отца хоронили, очень много казалось ему. Мы неправды тогда говорили,

правды сказать не умею. Но даст Бог, я еще научусь. А вот правды сказать не умею. Но даст Бог, я еще научусь.

рыбак, рыбак, сквозь шторм и мрак, смотри, брат, молодо. Не пропадет нелегкий год твоих забот. Пусть упадет в твою ладонь морское золото. Нас море ждет, нас море ждет, нас море ждет. Рыбак, рыбак, удачи нам с тобой обещанный.

Не забывай, что берег ждет, нас берег ждет. Закон морской, союз мужской, и нет железнее

песни забытые и в ожидании хорошего, в шелест плащей из балони и прочих вещей.

созвонились, как водится. Ну, посидели. Кто-то напился, и за полночь все разошлись.

Не потому, что так хочется нам невозможного. Просто не хочется больше уже никуда.

Пахнут короткие дни, словно яблоки зимние. Странно, что и корвалол пахнет так же почти. Ах, пароходик, хоть на день прошу, отвези меня. Но отвези хоть на вечер, за труд не сочти.

Звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль зябнет березовый куст. Два беспризорных

Вот воскресенье в Москве. Вот телефонный привет, привет. Жди невеселых гостей. Двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей.

И с воскресеньем в Москве вот зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит, кажется, гость.

звук одинокой трубы. Двор по-осеннему пуст, словно забытый бобыль зябнет березовый куст. Два беспризорных щенка возятся в мокрой траве, к стеклам прижата щека. Вот воскресенье в Москве, вот телефонный привет. Жди невеселых гостей, двигает мебель сосед. Вечером будет хоккей. О, не молчи, мой трубач, пой свою песню без слов. Плачь в одиночестве, плачь, это уходит любовь. Мне бы неведомо где почту такую достать, чтобы заклеить тот день, чтобы тебе отослать. Ты-то порвешь сгоряча этот чудесный конверт с песней того трубача и с воскресенья.

Вот зажигают огни в ближних домах и вдали. Кто-то в квартиру звонит. Кажется, гости пришли.

Вздыхал я неуклюже. Не жалейте меня, не жалейте. Что теперь говорить, чья вина? Вы вино по стаканам налейте и скажите привет старинам. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин, оставивших нас. В то лето шли дожди и рушились надежды, что Бог нас наградит за преданность

строится как надо. Не жалейте меня, не жалейте. Что теперь говорить, чья вина? Вы вино по стаканам налейте и скажите привет, старина. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин, оставивших нас. В то лето шли дожди, и было очень сыро. В то лето впереди лишь осень нам

неначитая книжка. Не жалейте меня, не жалейте. Что теперь говорить, чья вина? Вы вино по стаканам налейте и скажите привет старинам. В кровь израненные именами выпьем, братцы, теперь без прикрас. Мы за женщин, оставленных нами, и за женщин.

крышу, течет за горизонт 17-й квартал, Париж, чуть вздрагивает зонт. И женщина французская серьезно и мила,

землю чудную не раз, где никогда не появлялся лед, где робкий, неуклюжий дикобраз танцует вожделенно и поет. С енотом и цесаркой пляшет он,

звенят, невидимый сверчок бьет в барабан, жужжат шмели в горошке у цветов и морщат водомеры небосклон, а яблони толпятся у прудов.

Слова в них словно музыка, прильни и слушай. Ты слышишь, в них ровное дыхание земли и моря. В глазах твоих лагуны, как...

Этот день тебе подарок. Блестку тихо разверни, здесь не сладости, агарок. Полюбуйся и верни. Не тебе

Вы слышите, грохочут сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки. Вы поняли, куда они глядят? Вы слышите, грохочет барабан, солдат, прощайся с ней.

и как птенца за пазуху кладут. А где же наши женщины, дружок, когда вступаем мы на свой порог? Они встречают нас и водят в дом, а в нашем доме пахнет воровством, а мы рукой на прошлое враньем, а мы с надеждой в будущее свет, а по полям жиреет вранье, а по пятам война грохочет вслед.

То ли снег принесло с земли, то ли дождь, не пойму сама. И зовут меня корабли, Кострома кричат, Кострома. И зовут меня корабли, Кострома кричат, Кострома. Лето мне, что зима для вас, а зимою опять зима. Пляшут волны, то твист, то вальс, Кострома стучат, Кострома. Пляшут волны, то твист, то вальс, Кострома стучат, Кострома. И немало глубоких ран написали на мне шторма, как рыбацкий глубокий шрам. Кострома уж ты, Кострома, как рыбацкий глубокий шрам. Кострома уж ты, Кострома. Но и в центре полярных вьюг, где, казалось, сойдешь с ума, я на север шла и на юг. Кострома, вперед, Кострома, я на север шла и на юг. Кострома, вперед, Кострома, оставляю я след вдали.

А он, по сути, ничего не сказал. Спел про то, как по весне с крыши капали наши грезы, пробудившись от сна. Он как будто и не пел, а скрипел, как лес, растревоженный пургой небольшой. Он ни с жалостью ко мне, ни с хулой, ни лез, а беседовал как будто с собой.

возвращаться домой. Он печаль свою, как йод, всем на раны льет и настойчиво зовет на вокзал. Но, конечно же, под утро домой идет и все шепчет, как он верно сказал. –

Я попался на его заклинание раза три, но воротился живой. И хочу предупредить вас заранее, он обманет вас любой ценой. Уж лучше пусть из грусти не праздничный

Как чудесно в нашей жизни гости есть, и с ними можно говорить про все на свете, что-то родно, что тревожно. Замечательно с гостями в коридорной суматохе поделиться новостями, чередуя смех и вздохи. Гости, гости, дорогие, приходите, погостите, приготовил пироги, отдохнете, посидите. Буду потчевать вас чаем, пирогами и малиной. Мы немного поболтаем, помолчим за чаем чинно. Выпроваживать не стану, если обществу наскучу, пойду вымою стаканы, просто так на всякий случай. И скажу вам, отдыхайте, набирайте сил и неги, вот вам Гегель, полистайте вот альбом.

Солнце дрожит в воде, ветер уходит вдаль. Вот уж который день я прихожу сюда, видеть, как ты плывешь, слушать, как ты поешь, парус крылом махнет, сердце на миг замрет. Но вот зима пришла, речка белым-бела, свернуты паруса, хмурятся небеса. Снег и печаль кругом кружится в ноябре, и не махнет крылом парусник на заре.

Даже слова такого в толстых чужих словарях. Август — ущерб увяданье, милый единственный прах. Август — ущерб увяданье, милый единственный прах. Нет даже слова такого в толстых чужих словарях. Русское лето в России, запахи пыльной травы.

Русское лето в России. Запахи пыльной травы. Утро, пастушья жалейка. Поздний и горький волчец. Эх, если б узкоколейка шла из Парижа в Елец. Русская

это дело разом увидали, как роты две поднялись из земли, и рукава по локоть закатали, и к нам с Виталий Палычем пошли. А солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. И тихо в мире только временами травиночка в прицеле задрожит, кусочек леса редкого за нами, а дальше поле, родина лежит. И солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой. И я шепчу: постой, Виталий Палыч, постой, подпустим ближе, дорогой. Окопчик наш, последняя квартира, другой не будет видно нам дано. И черные проклятые мундиры подходят, как в замедленном кино. И солнце жарит, чтоб оно пропало, но нет уже судьбы у нас другой.

Мои года, как поезда, проходят, но прихожу туда хоть раз в году, где пахота заботливо обходит печальную фанерную звезду, где солнце жарит, чтобы оно пропало, где не было судьбы у нас другой. И я шепчу: прости, Виталий Палыч, прости мне, что я выжил, дорогой.

Сказывали, что Ермак жил без дому. Сказывали, что казак был он с дому. Ловко было бы, кабы так, чуть приехал, да в Сибирь прошел казак, да по рекам. Ловко было бы, кабы так, льды

Распахнутые ветра снова в наши края стучатся, к синеглазым своим горам не пора ли нам возвращаться? Ну а что нас ждет впереди? Вон висят над чашей долины не пролившиеся дожди, притаившиеся лавины.

колет надвое боль разлуки, и беда неизвестно где потирает спросонья руки. Ты судьбу свою

половины. Звезды падают нам к ногам. Покидаем мы наши горы, унося на щеках нагар не разбившихся метеоров. Так живем.

Поднимите, кричу я с дивана, машинисту подъемного крана. Поднимите меня с тонны дров, унесите от пыльных ковров, поднимите с бетонной плитой, пронесите меня над Москвой. Поднимите, я сяду в корзину, отнесите ее.

молчанье в ответ. Неудобное время, обед.

Он сойдет на безлюдный перрон, на прощанье кивнув проводнице. Оживятся вокзальные птицы, по походке узнав, это он. Сколько раз через этот вокзал он опять к суете возвращался, сколько раз там же шумно прощался и в вечерних огнях отбывал. Но сегодня никто нас не ждет,

Мы ни разу вот так не сидели и не пили, и песен не пели. Но сегодня все вдруг

Но, наверное, пока не могу. Вот и все. А кому рассказать, как в психушке примерить рубашку? Два стакана и дверь нараспашку. И опять воскресенье.

Когда перед тобою возникает красивая и трудная гора, такие мысли в душу проникают, что снова выйти нам в поход пора. И мы уходим в мир суровый этот, где суждено не каждому пройти, где видно, как качаются планеты на коромысле Млечного Пути. Туда не занесет ни лифт, ни вертолет, там не помогут важные бумаги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Представьте, что не тают там в тумане слова людей, прошедших ранее.

И вечно будем мы туда стремиться, к возвышенным над суетой местам. Поскольку человеку, как и птице, дана такая радость, высота, туда не занесет ни лифт, ни вертолет, там не помогут важные бумаги. Туда, мой друг, пешком и только с рюкзаком, и лишь в сопровождении отваги. Прославим тех, кто был на Эвересте, кто третий полюс мира покорил, кто кроме личной альпинистской чести честь родины своей не уронил. А если где-нибудь гора найдется повыше эверестовских высот, из наших кто-нибудь туда прорвется, не хватит дня, так ночью он взойдет.

высоко, как свеча. Тогда нас поджидали танки в родных болоневых плащах. Среди других стоит, гляжу я, и синим брызгает опять.

Но только чтоб без баловства меня ж совсем другое задать. Мне доложил один дружок, что некто летчик-перехватчик

Снег над лагерем валит, гнет палатки в дугу. Я в долгу перед вами, словно в белом снегу.

Чтобы долг свой отдать, чтобы долг свой отдать. Где же вы пропадали, этих лет и не счесть. Отчего не писали, я бы знал, что вы есть. И московский автобус, столь банальный на вид, обогнул бы весь глобус. От беды до любви, от беды до любви, от беды до любви. Претендуя на имя и ваши права, шли ко мне все иные имена и слова. То трубил я охоту, то я путал следы, то туман над болотом принимал за сады, принимал за сады, принимал за сады. То я строил квартиры, в которых не жил, то владел я полмиром, в котором тужил. От хлопот тех осталось чемодан и рюкзак, книги, письма и жалость, что все вышло не так, что все вышло не так, что все вышло не так. Спит пилот на диване, кто ж летает в пургу? Я в долгу перед вами, словно в белом снегу. Отчего ж так не скоро и с оглядкой бежит телеграмма, которой ожидаешь всю жизнь, ожидаешь всю жизнь, ожидаешь всю жизнь.

весны свет зари и погас. За соседним озером ждет ночевка нас. Дали Карельских озер будут нам часто сниться. Юности нашей простор в далях этих озер. Не грусти дорогой, что далек твой дом. Ты узнаешь многое на пути своем. Дали Карельских озер будут нам часто сниться. Юности нашей простор в далях этих озер. Встанем утром рано мы,

С детских лет поверил я, что от всех болезней капель датского короля не найти полезней. И с тех пор горит во мне огонек той веры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля или королевы.

Белый свет я обошел, но нигде на свете мне, представьте, не пришлось встретить капли эти. Если ж вам вдруг повезет, вы тогда без меры. Капли датского короля пейте, кавалеры, капли датского короля пейте, пейте, кавалеры.

повезет, вы тогда без меры, капли датского короля пейте, кавалеры, капли датского короля пейте, пейте, пейте, кавалеры.

0: вошел, мое почтение, разделся не спеша. Где место укушения? Я говорю, душа. Тот в кабинете бывшие мне душу теребят. Скажите, говорят, укусившая, какая из себя? Я говорю, обычная, и рост не с Бога я. Такая симпатичная, не думал, что змея. Тут на меня брошились, ругают все кругом. Какой же вы укушенный, дурак, мол, дураком. Известно же ведь заранее, что есть разрыв большой меж внутренним содержанием и внешней красотой. Изблизились излишнего, поверь в той красе. Змея кусает ближнего, змея кусает ближнего, змея кусает ближнего, об этом знают все. Не имеет, говорю, значения теперь ж ничего. Какое б мне лечение, таблетки или чего? Мне, говорит, послушайте, одна из этих дам, я дам совет укушенный, не верьте вы людям. Вот, скажем, к вам приблизились с любовью, как туман, а вы твердите мысленно: обман кругом, обман. Нет, говорю, красавица, без веры не пойдет. Уж лучше пусть кусаются, само потом пройдет. Я вышел в ночь столичную с огнями по краям. Такая симпатичная, не думал, что змея.
1: Видно, нечего нам больше скрывать. Все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал, за которым исполнение надежд. Видно, прожитое прожито зря, но не в этом, понимаешь ли, соль. Видишь, падают дожди октября, видишь, старый дом стоит средь лесов. Мы затопим в доме печь, в доме печь. Мы гитару позовем со стены. Все, что было, мы не будем беречь, ведь за нами все мосты сожжены. Все мосты, все перекрестки дорог, все прошептанные клятвы в ночи. Каждый предал все, что мог, все, что мог. Мы немножечко о том помолчим, и слуга войдет с оплывшей свечой. Стукнет ставня на ветру, на ветру. О, как я тебя люблю, горячо. Это годы не сотрут, не сотрут. Всех друзей мы соберем, соберем. Мы набьем картошкой старый рюкзак. Скажут люди, что за шум, что за гром. Мы ответим просто так, просто так. Просто нечего нам больше терять. Все нам вспомнится на страшном суде. Эта ночь легла, как тот перевал, за которым исполнение надежд. Видно, прожитое, прожито зря, но не в этом, понимаешь ли, соль. Видишь, падают дожди октября, видишь, старый дом стоит средь лесов. Видишь, старый дом стоит средь лесов.

воде. Там стояла девчонка, по-простому одета, и казалось, в тот вечер

с любопытством глядела на наш ледокол. Вот и все приключение. Да и вспомнить, чего там пароходик прошлепал. Волнишка прошла, но вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив,

Лучше нет для нас подарка, чем зеленая байдарка. У костра сидит Тамарка, режет ножиком хлеба. И волнует нас с тобою нечто очень голубое. То ли речка, то ли ночка, то ли общая судьба. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу Нару, что как девочка бежит через рощи, через пущи, через нас с тобой плывущих по смешному океану под названием «Наша жизнь». Лучи нет для нас призвания, чем бесплодные скитания, чем наивные желания собеседника понять. Но весну предполагая, тонко веточкой играя, одновременно ругая невиновного меня –

веселому проливу под названием «Наша жизнь». Лучи нету того света, но туда охоты нету. Если только кто с приветом, то, пожалуйста, вперед. Были реки, были горы, будут новые просторы, и окончится не скоро наш байдарочный поход. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу Нару, что как девочка бежит через рощи, через пущи, через нас с тобой плывущих по смешному океану, по веселому проливу, по коротенькой речушке под названием «Наша жизнь».

Он сойдет на безлюдный перрон, на прощанье кивнув проводнице. Оживятся вокзальные птицы, по походке узнав, это он. Сколько раз через этот вокзал он опять к суете возвращался, сколько раз там же шумно прощался и в вечерних огнях отбывал. Но сегодня никто нас не ждет,

мы печь, и болтая налепим пельмени, и земля свою скорость изменит, не давая событиям течь. Из окна лес, за лесом поле, падает снег на озерную гладь, и еле слышен звон колоколен, и воскресенье.

Мы ни разу вот так не сидели и не пили, и песен не пели. Но сегодня все вдруг

Но, наверное, пока не могу. Вот и все. А кому рассказать, как в психушке примерить рубашку? Два стакана и дверь нараспашку. И опять воскресенье.

любимый, все долги мы заплатили непростой своей судьбе. Мы жили судьбами других, пора подумать о себе. Да, о себе. Ведь будет в нашей жизни

затеяв детскую игру. И ветры будто бы друзья слетятся к нашему костру. А наши годы все скользят, как птицы осени, летящие на юг. Нас не оставили друзья, но как редеет этот круг. Да, этот круг.

Да, наша молодость прошла. Но знаешь, есть одна идея у меня. Давай забросим все дела и съездим к морю на 3 дня. Хоть на 3 дня. И будет в нашей жизни

Усталость ноги едва волочит, гитара корчится под рукой, надежда голову мне морочит, а дождь сентябрьский льет такой. Мы с компанией мне привычны, и дождь, и ветер, и дождь, и ты. Пускай болтают, что нетипичны в 20 веке твои черты. Пусть дух недолгий в нас камень кинет, пускай завистник

верфях ледоколы лечатся. Воздух пахнет стылым морем и серьезным рыбным делом. И на верфях ледоколы лечатся. За полярным кругом вдаль

Конечно, между нами холодно. Здесь морожка, как коврами, укрывает стылый камень. И, конечно, между нами холодно. За полярным кругом крик белых чаек красят в разный цвет дома. В Мурманске цапли кранов не скучают.

за полярным кругом снег белый-белый, и над тундрой метель.

даже слова такого в толстых чужих словарях. Август ущерб увяданье, милый единственный.

и ничего вокруг не приключается, не приключается. Вода соленая,

Не возвращается, погода портится, и никому не возвращается.

Сигарета. К сигарете дым под лампою. Здравствуй, вечер катастрофы, час дождя. Ходит музыка печальная и слабая. Листья кружатся в снега, переходя. Листья кружатся в снега, переходя. Наш невесел разговор, и не ко времени. Ах, как будто бы ко времени беда. Мы так много заплатили за прозрение, что, пожалуй, обнищали навсегда. Что, пожалуй, обнищали навсегда. Не пытай меня ни ласкою, ни жалостью. Как ни странно, я о прошлом не грущу. Если можешь, ты прости меня, пожалуйста. Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу. Вдруг и я тебя когда-нибудь прощу. Синий дым плывет над нами мягкой вечностью. Чиркнет спичка, сигарета вспыхнет вновь. За окном с зонтами ходит человечество, обокраденное нами на любовь. Обокраденное нами на любовь.

Я с тоской, как с траурным котом, день-деньской гляжу на старый дом. До зари в стакан гремит струя. О, Мария, милая моя, корабли сереют сквозь туман, море блик сведет меня.

милая моя. Разве снесть в глазах бессонных соль? Разве есть еще такая боль? А миры скрежещется ноябрь. О, Мария, милая,

Мария, милая моя, кончен грог, молошницы скрипят, скрипку в гроб, как девочку скрипач. Звонари уходят на маяк. О, Мария, милая моя, день как год

на закате у той же скамьи, как в дни молодые мои. На закате ты знаешь, каком, с яркой тучей

моя дорогая, моя несравненная леди, ледокол мой печален, и штурман мой смотрит на юг. И представьте себе, что звезда из созвездия Лебедь непосредственно в медную форточку смотрит мою. Непосредственно в эту же форточку ветер влетает, называвшийся в разных местах то муссон, то пассат. Он влетает и с явной усмешкою письма листает, не отправленные, потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял? Где, подружка моя, разошелся с тобой на пути? Где гитарой бренча прошагал мимо тихих

лжи. Одиночество шлялось за мной, и в волнистых витринах появлялась печальной фигурой в потертом плаще. За фигурой по мокрым асфальтам

этой земле без тебя, без тебя. Кто-то рядом ходил и чего-то бубнил, я не слышал. Телевизор мне тыкал красавец в лицо, я ослеп. И, надеясь на старого друга,

во льдах, выбиваясь из сил. Золотая подружка моя из созвездия Лебедь, не забудь, упади, обнадежь, догадайся, спаси.

мы не поклонники разбоя. На хвостуна не нужен нож, ему немного подпоешь и делай с ним что хочешь.

Мы не поклонники разбоя, но жаден он не нужен нож. Ему покажешь медный грош, не делай с ним что хочешь. Пока.

0: Мы не поклонники разбоя. На дурака не нужен нож, ему стрекороба наврешь. И делай с ним что хочешь, какое небо голубое. Живут на свете эти трое. Им, слава богу, нет конца, как говорится, зверь бежит. И прямо на ловца, какое небо голубое.
1: Я выселен с Арбата, арбатские...

среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Я выдворен, затерян среди чужих судеб. И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб. Без паспорта и визы, лишь с розою в руке, слоняюсь вдоль незримой границы на замке. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я. И в те когда-то мною обжитые края все всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь я.

живу, свой крест неся. Заледенела роза и облетела вся. Я эмигрант с Арбата, живу, свой крест.

или игра, горечь или смех, где найти слова, важны для всех, но искать зачем, думать и гадать.

случай и судьба. Что важнее в игре? Если проиграл, удержись в седле, чтобы в торопях жизнь не проморгать.

Скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, бери шинель, пошли домой.

пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все войны шальные дети, и генерал, и рядовой.

путь неблизкий, завершая этим. Знаю я, что мне необходимо, мне не нужно долго вспоминать. Я хочу любить и быть любимым, я хочу, чтоб не болела мать.

потемневший от времени снимок. Силуэт в ореоле на нем, годы бликами неумолимо золотят пелены окоем.

Учился не кстати, видно, рано окончил дела. Подошел, постоял у кровати, посидел в темноте у стола. В ванной руки помыв и обтерши, покачался в струях сквозняка, покружился индийской танцовши меж печальных теней потолка. И потом себя вел как невежа, будто это не он, а двойник, будто неугомонный приезжий, будто ветреный он отпускник. Не по нраву всем нам его роздых, дом на целое лето сдаем. Нам полезны и дача, и воздух.

якоря не бросать. Мы давно знаем старую заповедь: не бросать их у стенок, где эти сигналы горят. Якоря не бросать.

не читайте нам длинную проповедь. Мы немножечко в курсе, где ставить теперь якоря. Мы бросаем их в море, в холодную, ледистую воду. Мы выходим в эфир, и среди этой всей кутерьмы нам пропишут синоптики, словно лекарство во погоду. А погоду на море, пожалуй, что делаем мы? Мы бросаем потом якоря в полутемных квартирах, где за дверью растресканы тени соседей снуют. Негалантной походкой привыкли ходить по настилам, прогибаем паркет никуда не плывущих кают. Словно малые дети кричат по ночам пароход, им по теплым заливам придется немало скучать. И волнуются чайки от неудачной охоты, и всю ночь якоря на шинели сурово молчат. Но потом им блистать под тропическим солнцем и зноем, на военных парадах, на шумных морских вечерах. Якоря не бросать, это дело довольно простое. Ну а что оставлять нам? Об этом подумать пора. Мы не бросим и осень, не бросим мы топких и снежных, голубых, нескончаемых, вечно любимых дорог. На чугунных цепях опустили мы наши надежды. У глухих континентов еще не открытых тревог.

запоя. Мой друг причесан и побрит, и о высоком говорит уже не страстно, а спокойно и даже где-то безразлично, как будто все само собой. Он выражается прилично.

В Аркашиной квартире живут чужие люди. Ни Юли, ни Аркаши давно в тех стенах нет. Там также не сижу я с картошечкой в мундире.

прошли на самом деле, пока мы разбирались, кто теща, кто свекровь, куда же мы глядели, покуда все галдели и бойко рифмовали слова «любовь» и «кровь». В Аркашиной квартире бывали эти рифмы не в виде сочинений, а в виде высоты. Там даже красовалась неясным логарифмом абстрактная картина для общей красоты. Нам это все досталось не в качестве наживы, и был неповторимым наш грошевой уют. Ах, слава Богу, братцы, что все мы вроде живы, и все, что мы имели, уже не украдут. Мы были так богаты чужой и общей болью, наивною моралью, желанием петь да петь. Все это оплатили любовью мы и кровью. Не дай нам Бог, ребята, в дальнейшем обеднеть. В Аркашиной квартире все бродят наши тени, на кухне выпивают и курят у окна. Абстрактная картина судеб переплетения, и так несправедливо,

жизнь обрекает идти на риск, на риск, на риск. Снег остылого сиплый скрип, вечный кашель, привычный грип, и в ночи вагонеты.

обрекает идти на риск, на Норильск, Норильск. Снега стылого сиплый скрип, вечный кашель, привычный грипп.

Когда кончается сезон удачи, и ветер, как афиша, рвет последние листы надежды. Когда сложилось так, а не иначе, то значит время грим снимать и пересматривать одежды. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя манеж, на кого

Жизнь моя манеж, ну а вы, мой друг, мне кажется, зритель. Когда бы жизнь свою я начал снова, в ней были б горы и моря, ну и немножечко успеха. В ней были б ты да я, да шум сосновый, а остальное подождет, а остальное мне не к спеху. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь.

Просто жизнь моя манеж, но вы, мой друг, мне кажется, зритель. Но все же я на вас гляжу с надеждой. Хотя наивно это все, я это ясно понимаю. И все-таки надежде той внимаю. Поскольку очень вас люблю, как не любил ни разу прежде. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя манеж,

Начало века шумит кортео, на человека летит снежок. Ненастоящий, и можно смело смеяться громко и дуть в рожок.

саду, где стужа веет от земли. Два привидения только что прошли, глазами твы давно устал вяли. Расслышать можно шепот их едва ли. Двум призракам напомнил старый сад,

Я уже заскучал по столице, а прошло-то всего 3 недели. По зябшим прохожим, по лицам, по которым

Я сердце оставил в Фанских горах. Теперь бессердечный хожу по равнинам, и в тихих беседах, и в шумных пирах я молча мечтаю

пустыми пути, как будут без нас одиноки вершины. Я делаю вид, что прекрасно живу, пытаюсь на шутки друзей улыбнуться, но к сердцу покинутому моему мне в Фанские горы придется вернуться.

во дворе, где каждый вечер все играло радиола, где пары танцевали пыля. Ребята уважали очень Леньку Королева и присвоили ему звание короля. Был король, как король, все.

А будет это так, заплачет ночь дискантом, и ржавый ломкий лист зацепит за луну, и белый, белый снег

воротник, как парус декабря. И старый, старый пес с глазами пилигрима закинет морду вверх при желтых фонарях. Закинет морду вверх при желтых фонарях. Друзья мои, друзья, начать бы все сначала, на влажных берегах разбить свои шатры, валяться на досках нагретого причала и видеть, как дымят далекие костры, и видеть, как дымят далекие костры. Еще придет зима в созвездии удачи и легкая лыжня.

0: иначе, чем теперь прожить остаток дней, иначе, чем теперь прожить остаток дней.
1: Свечка темно горит, дождь за окном стучит, лето сплошной обман. В соснах висит туман, ни погода в горах, ни погода в эту смену с погодой прокол.

Нам-то что, мы в тепле и в уюте, и весь вечер гоняем чаи, лишь бы те, кто сейчас на маршруте, завтра в лагерь спуститься смогли. Врут все мои друзья, что, мол, придет рассвет, что, дескать, есть края, где ни погоды нет, ни погода в горах, ни погода в эту смену с погодой прокол, будто плачет по ком-то природа в нашем лагере Узунков. Нам-то что, мы в тепле и в уюте, и весь вечер гоняем чаи, лишь бы те, кто сейчас на маршруте, завтра в лагерь спустят.

никогда, никогда, никогда. Оказалось бы проще простого все три слога сложить в никогда.

же ты, куда ты? И боль, и пыль, и пуш, и гром. Ах, это будет все потом.

того. Вот и спросить выходит не с кого. Остается лишь во снах, в прошловечной жизни вместе петь придуманные песни и по ним устроить так, чтобы все избыть вдвоем.

Из-за нежности я погубил свою жизнь, из-за музыки голову я потерял.

Вот это для мужчин рюкзак и ледоруб. И нет таких причин, чтобы не вступать в игру. А есть такой закон, движение вперед. И кто с ним не знаком, навряд ли нас поймет. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. И нет там ничего, ни золота, ни руд, там только-то всего, что гребень слишком крут. И слышен сердце стук, и страшен снегопад, и очень дорог друг, и слишком близок ад. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. Но есть такое там, и этим путь хорош, чего в других местах не купишь, не найдешь. С утра подъем, с утра и до вершины бой, а тыщешь ты в горах победу над собой. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы.

безумных лет угасшие веселье. Мне тяжело, как смутное похмелье, но как вино печаль минувших дней. В душе моей чем старе, тем сильней, но как вино печаль минувших дней. В душе моей чем старе, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе, грядущего волнуемое море. Но не хочу, о други, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. Но не хочу, о други, умирать. Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслаждения меж горести забот и треволнения. Порой опять гармонией упьюсь, над вымыслом слезами обольюсь. И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою

Он сойдет на безлюдный перрон, на прощанье кивнув в проводнице, оживятся вокзальные птицы, по походке узнав, это он. Сколько раз через этот вокзал он опять к суете возвращался, сколько раз там же шумно прощался и в вечерних огнях отбывал. Но сегодня никто нас не ждет,

печь, и болтая налепим пельмени, и земля свою скорость изменит, не давая событиям течь. Из окна лес, за лесом поле, падает снег на озерную гладь.

Но, наверное, пока не могу. Вот и все. А кому рассказать, как в психушке примерить рубашку, два стакана и дверь нараспашку, и опять воскресенье.

Что ж без меня ты делаешь? Кто там стоит в тени берез? Там в пизе.

страну счастливую. Веселая любовь моя, зеленая и белая, где ж ты живешь, в каких краях, что ж без меня?

В саду, где стужа и веет от земли, два привидения только что прошли, глаза мертвы, давно уста увяли, расслышать можно шепоты их едва ли. Двум призракам напомнил старый сад,

вспоминали время давно ушедших грозовых годов. Я спрашивал у памяти, зачем? Она мне отвечала: они хотели бури, и время их носило по огненной России за светлой далью вслед. Оно же потихоньку слова их уносило, но их услышав песни, мы говорим, что нет, хватит. Сколько можно? Давайте хоть немного помолчим. И хоть за ночью день приходит непреложно, и хоть за ночью

0: такая тихая. Луна глядит в окошко с высоты. Часы за стенкой тикают. Часы за стенкой тикают. Как много в этих звуках суеты. Они ушли, сражаясь за правду и за счастье, за ветер, что выносился по утренним лугам. А время все стирает, ведь время безучастно, и мы прощаем время. За что? Не знаю сам, но хватит, сколько можно. Давайте хоть немного помолчим. Хоть за ночью день приходит непреложно, и хоть за ночью день приходит непреложно, и хоть за ночью день приходит непреложно, хочу остановить за стенкой часы.
1: Один солдат на свете жил.

Жизни жаждал и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь. И он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош.

Октябрь мой задумчивый и страстный опять пришел ко мне по дымке луговой. И, распахнув окно своим дыханием властным, врывается в мой дом опавшую листвой. Уж так заведено, что это возвращение привычное для всех рождение мое. И наступает вдруг осеннее прозрение, и обретаю я дыхание свое. А утром на окне, слегка заиндевевшим, распахнутым во двор, в его уснувший сад, я нахожу следы листвы недошумевшей, и с грустью ухожу, чтоб с ней прийти назад. Октябрь мой задумчивый.

И распахнув окно своим дыханием властным, врывается в мой дом

Поигра, пора завязывать, пора, а я давно, представьте, инвалид. Кричи с порога, райсобес, что я чужой, что я паралез, а у меня болит радикулит. Кричи с порога, райсобес, что я чужой, что я паралез, а у меня болит радикулит.

Твоя игра, пора завязывать, пора хоть пару лет на книжку положить. Какая глупая игра, пора завязывать, пора хоть пару лет на книжку положить.

больничном дворе сквозь пургу все маячит в проеме окна. А душевно больных не сажают в тюрьму.

Лен на больничном дворе сквозь пургу все маячит в проеме окна, а душевно больных не сажают в тюрьму, им везде в этой жизни тюрьма.

у твоего костра. У твоего костра.

не так яркий на фоне круч. Тональность синьяка, Моцарта ключ. Сотворил пейзажи Бог, но порой они не ах, что творец решить не смог, за него сумел Ван Гог. И озвучить те картины леса и равнины, снег и сумерки в горах, смог нечаянно бах. Синтоляре фадиес, красный, желтый, голубой, блеск и формула небес, что возникла над тобой. Звук от цвета волны, волны, только слушай и смотри, слух и зрение.

Ля лиловая рель, красное, синее сино. Для сирени си прекрасно, как цвет в апельсине. Мина милости минор, не печаль, прохлада рук, приглушенный разговор, светло-синий си.

Чутко горы спят, южный крест залез на небо, поплыли из долины облака. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар. Может стать, что смерть ты найдешь за океаном, и все же ты от смерти не беги. Осторожней, друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. Осторожней, друг, даль подернулась туманом, сними с плеча свой верный карабин. Ночью труден путь, на востоке воздух серый, но вскоре солнце встанет из-за скал. Осторожней, друг, тяжелы и метки стрелы у жителей страны Мадагаскар. Осторожней, друг, тяжелы и метки стрелы у жителей страны Мадагаскар. Южный крест погас в золотом рассветном небе, поднялись из долины облака. Осторожней, друг, ведь никто из нас здесь не был в таинственной стране Мадагаскар.

Давайте прощаться, друзья. Кто знает, представится случай, что без суеты неминучий, в глаза поглядеть не скользят.

чтоб к этому не возвращаться. Зовут нас к себе домочадцы, чтоб вновь собралась вся семья. Но даже дожив до седин, мы гоним с усмешкой осень. Мадам, мне всего 48, а вам уже 21, а вам уже 20.

На этой песне закончилась запись, совершенная 24 декабря 1980 года в городе Москве.

приходит к нам в жизни реально, а хочется, чтоб получилось хотя бы чуть-чуть, как в кино. Но как бы сердечко ни билось, узнать невозможно детально, когда колокольчик хрустальный к тебе постучится в окно. Ведь любовь — это критическая масса, это две недостающих половинки. Если вместе не сложить, то безопасно, словно атомная бомба без начинки.

Когда угас огонь любви и болью сердце не тревожит меня на боль, благослови, она вернуть волненье сможет. Двойник сулит спасти меня от мук ценой нравоученья. Кричу наставника, кляня, нам рай земное притяженье. Те, кто потом пройдут за мной тропой любви благословенной, увы, не обретут покой и не встретят радость неизменной. Уже теперь сказать смогу, пройдя все пытки наслаждения, я тело отдала бы врагу, взяв у души ее свечение. Те, кто потом пройдут за мной, ничто холодный, разум ей, расчет и воля бесполезны, мой опыт уходящих дней, порядок жизни поднебесный, храни покорно боль в груди и свет ее живого взгляда, награды у любви не жди. Уже сама любовь награда.

над рекой и над дорогой в суете обычных дней. Чуть заметно, понемногу мир становится теплей. Город крыши обнажает перед солнечным лучом и заметно оживает, и заметно оживает.

Мне придет конец, что над пасмурным апрелем вспыхнет солнечный венец. Почему совсем недавно было так же вот тепло?